0: Привет всем, мы в эфире на радио «Глагол». Ну, если сказать, что многомиллиардная транснациональная корпорация вроде Nokia была вынуждена полностью изменить название своих смартфонов из-за, ну, лингвистического каламбура тысячелетней давности, это прозвучит как нелепая шутка.
1: Да, или абсолютный абсурд.
0: Точно. Или вот если вспомнить вполне реальный и смертельно опасный угарный газ в бревенчатой бане, который с годами почему-то превратился в фольклорное чудовище. На первый взгляд кажется, что между IT-технологиями и деревенскими мифами, ну, вообще нет ничего общего.
1: А оно есть.
0: Вот именно. На самом деле это все проявление одной и той же фундаментальной особенности нашего разума. И сегодня у нас по-настоящему детальный разбор того, как работает магическое мышление. Мы попытаемся понять, откуда вообще взялись эти приметы, почему они все еще управляют поступками людей в эпоху нейросетей, и главное, что происходит в голове, когда рука рефлекторно тянется постучать по дереву.
1: Слушай, и это действительно потрясающий парадокс современности. Век научного прогресса, квантовой физики, доступного интернета.
0: Полетов на Марс, в конце концов.
1: Да-да-да. И все это совершенно не мешает человеческому мозгу цепляться за вещи, которые логически объяснить, ну, как бы невозможно. Но фишка в том, что если внимательно изучить стопку наших сегодняшних материалов от истории и антропологии до свежих психологических исследований, становится ясно, что у большинства этих иррациональных страхов есть абсолютно логичное ядро.
0: То есть древние страхи просто обросли густой мистикой.
1: Ага, именно. Но их практическая первопричина никуда не исчезла.
0: То есть, если копнуть в самую базу, в так называемую бытовую магию, получается, что наши предки вовсе не были наивными людьми, ну, которые слепо верили в сказки. Все эти приметы про ласточек, которые летают низко перед дождем, или кошек, прячущих нос в хвост, это просто своеобразные инструкции по выживанию.
1: Да, зашифрованная наука, так сказать. Это результаты вековых наблюдений за физикой и биологией. Механизм там чисто научный, просто описанный доступным для того времени языком. Взять тех же ласточек перед дождем.
0: Там же что-то с мушкарой связано, да?
1: Точно. Механизм явления известен. Перед осадками в атмосфере резко повышается влажность, давление падает. Из-за избытка влаги в воздухе у мелкой мушкары банально намокают и тяжелеют крылья.
0: То есть они физически больше не могут подниматься высоко.
1: Угу, и опускаются ближе к земле. А ласточки, они же птицы, насекомые ядные. Они просто следуют за своей кормовой базой. Никакого мистического предвидения погоды, сплошная аэродинамика. С кошками похожая история.
0: Потому что они чувствуют давление.
1: 100%. У животных эволюционно гораздо острее развита чувствительность к малейшим колебаниям атмосферного давления. Сворачиваясь плотным клубком, кошка инстинктивно пытается, ну, минимизировать площадь теплоотдачи тела перед похолоданием.
0: Слушай, ну хорошо, с природой все логично, животные приспосабливаются к законам физики. Но как быть с чисто социальными приметами? Вот рассыпанная соль. Почему соль стала таким универсальным триггером для скандалов? Если я сейчас случайно рассыплю пачку соли на кухне...
1: Никто и внимания не обратит.
0: Вот именно, это стоит сущие копейки. Какая здесь скрытая логика?
1: Дело в жесточайшей экономике прошлых веков. Сегодня соль – самый дешевый товар, но в древности и в средние века это была невероятная драгоценность. Добыча была крайне трудоемкой, налоги высоченные.
0: Из-за нее же даже соляные бунты вспыхивали, верно?
1: Да-да. И более того, соль использовалась как единственный надежный консервант для мяса и рыбы на зиму. Без соли припасы бы сгнили, от нее буквально зависело физическое выживание семьи. Ее берегли как зеницу ока, выставляли на стол только по праздникам.
0: То есть, если кто-то смахивал солонку, он не просто пачкал стол?
1: Он уничтожал критически ценный ресурс. Вполне естественно, что это неминуемо приводило к громкой ссоре. Со временем производство удешевилось, экономическая подоплека стерлась, а вот нейронная связь «рассыпал, жди конфликта» закрепилась намертво.
0: Ого! Звучит как классический и условный рефлекс. Знаешь, я тут подумал... Примета про то, что нельзя подметать пол вечером после захода солнца, чтобы не вымести удачу, она работает ровно так же. Раньше же не было электричества.
1: Ну да, тусклая лучина в лучшем случае.
0: Вот-вот. Если начать активно орудовать веником в полумраке, можно запросто отправить в мусор мелкую, но дорогую вещь, иголку какую-нибудь, медную монету. Удача тут вообще ни при чем, это просто защита имущества.
1: Совершенно верно. Но есть куда более мрачные примеры, когда реальная смертельная угроза становилась настоящим фольклорным хоррором. В записях этнографов часто фигурирует миф о баннике, злом духе бани. Фольклор гласит, что он жестоко наказывал, душил или убивал тех, кто шел мыться на третий пар, то есть в третью очередь, в темноте. Считалось, что банник моется сам и...
0: «И не терпит гостей», звучит жутко. Но баня — это же просто деревянный сруб с горячими камнями. Кто на самом деле убивал людей в эту третью смену?
1: Невидимый убийца. И имя ему — угарный газ.
0: А, точно, они же топились по-черному.
1: Да. Дым шел прямо в помещение, потом выходил через двери, и к моменту, когда шла третья очередь, баня начинала остывать. Чтобы сохранить остатки тепла, люди плотно закрывали все щели. Дрова прогорали, но тление-то продолжалось.
0: И скапливался монооксид углерода, который вообще без запаха.
1: Угу. Отравление вызывает сильнейшую головную боль, помрачение сознания, реалистичные галлюцинации. Человек терял ориентацию в темноте, задыхался, мог упасть на камни и погибнуть. Но для крестьян было гораздо проще объяснить эти смерти гневом агрессивного духа, чем несуществующей для них химии газов.
0: Это потрясающая мысль. Получается, народные суеверия — это абсолютный аналог современных инструкций по технике безопасности на производстве. Просто они виртуозно завернуты в мистическую обертку для лучшего запоминания. Напугать человека злым духом гораздо эффективнее, чем читать лекцию про монооксид углерода.
1: 100%. Дух — это осязаемо, страшно и заставляет соблюдать правила.
0: Кстати, про практичные адаптации. Вспоминается забавная традиция прятать пустые бутылки под стол. Я всегда думал, это тоже отсылка к каким-то там демонам пустоты.
1: А вот и нет. Это чистая экономическая хитрость. Историки связывают это с периодом заграничных походов русской армии. Когда казаки оказались во Франции, они заметили, что местные трактирщики не записывают заказы в блокнот. Они просто подходили в конце вечера и выставляли счет.
0: По количеству пустой тары на столе. Гениально.
1: Да, нужно просто незаметно убрать половину бутылок под стол, и счет чудесным образом уменьшается.
0: Поразительно. Экономическая смекалка превратилась в застольный ритуал. Ну окей, с физикой и экономией все предельно понятно. Но как объяснить табу на вещи, которые вообще не несут материальной угрозы? Звуки, например. Фраза «не свисти денег не будет». Я думал, это просто требование этикета, ну, чтобы не бесить домашних.
1: Этикет — это только самый поверхностный слой. Если копнуть глубже, табу на свист имеет мощнейшие корни. Во-первых, свист исторически считался языком нечистой силы. Резкие, неестественные звуки ассоциировались с потусторонним миром. Засвистел в доме, считай, прорвал энергетическую защиту.
0: То есть разослал демонам приглашение. Но ведь иногда свистеть было вполне легально. Моряки же свистели.
1: Верно. Это второй уровень управления стихиями. У моряков свист ассоциировался с призывом ветра. В полный штиль боцману разрешалось тихо насвистывать, чтобы разбудить ветер. Но очень осторожно. Свистнешь громко — накличешь шторм, который уничтожит судно. А дома эта логика трансформировалась. Призванный свистом ветер ворвется в избу и буквально выметит все благополучие. И деньги тоже.
0: А, ну, еще классический домовой, который может просто обидеться на шум и уйти. Целый комплекс страхов получается. И крайне интересно, как мозг придумывает противоядие. Вот в записях упоминается, что если кто-то случайно засвистел, есть нейтрализатор. Нужно трижды обернуться вокруг своей оси.
1: Да-да, словно отмотать время назад, чтобы нечистая сила запуталась. Звук обретает силу реального физического действия. Но это табу достигает колоссальных масштабов, когда мы переходим к абстрактным символам и цифрам. Нумерофобия. Это потрясающее явление.
0: О, мы подобрались к той самой истории с технологическими гигантами.
1: Именно. Театрофобия, иррациональный страх перед числом 4, которое буквально парализует страны Восточной Азии, Китай, Японию, Корею.
0: Как так вышло, что целая часть света боится простой цифры?
1: Причина исключительно в лингвистике. В китайском языке иероглиф 4 читается как «сы». И точно так же, отличаясь лишь тональностью, звучит слово «смерть». А поскольку в японский и корейский эти понятия пришли из китайского,
0: то для миллиардов людей сказать 4 — это почти то же самое, что сказать «смерть».
1: Ага. Масштаб последствий поражает. В больницах, гостиницах там часто просто нет четвертых этажей. В лифте после третьей кнопки идет пятая. Телефонные номера с четверками продают с гигантскими скидками, потому что их никто не берет. И вот корпорация Nokia, разрабатывая телефоны для азиатского рынка, была вынуждена пойти на уступки и полностью исключить цифру 4 из названия.
2: С ума сойти! Но ведь западный мир ничуть не рациональнее, вспомнить тот же страх перед числом 13.
1: Да, пятница 13-я. Связывают с количеством участников «Тайной вечери» или истории про Каина и Авеля. Из-за этого в западных небоскребах точно так же исчезают 13-е этажи. А в Афганистане, например, есть мощнейшая стигматизация числа 39.
2: Но тут возникает огромный фундаментальный вопрос. Слушай, как так получается, что блестящие образованные инженеры, нейрохирурги, которые создают сложные технологии, прогибаются под фонетические совпадения тысячелетней давности? Почему наш мозг вообще связывает несвязанные вещи?
1: Чтобы это понять, надо спуститься на уровень психологии развития. Французский антрополог Леви Брюль ввел понятие «прологическое мышление». Это ранний этап, при котором события связываются между собой только по совпадению во времени или пространстве.
2: То есть событие А произошло одновременно с событием Б. И мозг такой: «Ага, А — это причина Б». И мы полностью игнорируем законы физики.
1: Абсолютно. И самое удивительное, мы все проходили через этот этап. Психолог Жан Пиаже доказал, что магическое мышление формируется у детей в возрасте от 3 до 5 лет, а некоторые уверены, что еще раньше, прям в колыбели.
2: Ой, я, кажется, понял. Младенец заплакал от голода, мама дала молоко.
1: Да, он замерз, закряхтел, и его укутали в одеяло. В этот момент у ребенка закрепляется стойкая связь. Мои сигналы напрямую управляют миром.
2: То есть у него иллюзия полного всемогущества? Я издал звук, и Вселенная мгновенно дала мне то, что нужно.
1: Именно. По мере взросления и развития коры головного мозга логика должна вытеснять этот механизм. Но он не исчезает бесследно. Он уходит в фоновый режим. Зигмунд Фрейд в работе «Тотем и табу» проводил прямую параллель между психикой ребенка и мышлением первобытного человека. Древним катастрофически не хватало знаний. Им нужно было объяснять засуху, болезни.
2: И когда реальных знаний нет, в ход идут символические имитации. В источниках приводится пример. Чтобы вызвать дождь, женщины в некоторых славянских регионах впрягались в плуг и пахали высохшее русло реки, напевая заклинания. Или подбрасывали воду вверх, имитируя дождь.
1: Это отчаянная попытка взять неуправляемую стихию под контроль. Фрейд видел в этом попытку совладать с невыносимой тревогой перед неизвестностью. А вот Карл Юнг смотрел иначе. Он считал, что такие обряды и мифы — это позитивная сила. Они давали обществу структуру и помогали племени чувствовать себя единым целым.
2: Но ведь иногда эти особенности психики приводили к странным социальным последствиям. Я вот читал про шаманскую болезнь. Когда в древности человек впадал в лихорадку, бормотал нечто нелогичное, у него были видения, и его признавали избранником духов. Он становился шаманом.
1: И к нему шли за советом.
2: Да. А сегодня современная психиатрия поставит такому человеку диагноз из спектра биполярного или шизоаффективного расстройства и назначит таблетки.
1: Это великолепно демонстрирует гибкость нормы. Интерпретация процессов кардинально меняется от того, какая парадигма доминирует – магическая или научная. То, что вчера делало человека пророком, сегодня делает его пациентом.
2: Знаешь, вся эта история с младенцами наталкивает меня на одну мысль. Мне кажется, магическое мышление встроено в нас как некая аварийная кнопка регресса.
1: Интересно? Как это?
0: Ну вот смотри, когда современный адекватный человек сталкивается с жесточайшим стрессом, с ситуацией, не подвластной его контролю, он словно нажимает на эту кнопку и проваривается обратно в состояние трехлетнего ребенка. Это как яростно нажимать на кнопку вызова лифта, когда фатально опаздываешь. Ты же умом понимаешь, что кабина не поедет быстрее от того, что ты нажал 10 раз.
1: Да, механика тросов от этого не изменится.
2: Именно. Но само физическое действие дает спасительную иллюзию Я влияю на ситуацию. И это парадоксальным образом немного успокаивает нервную систему.
1: Слушай, превосходная аналогия. Она идеально объясняет, почему иллюзия контроля бурно процветает в 21 веке. В недавнем исследовании психологов Сачковой и Семеновой среди студентов вузов ученые как раз выясняли, почему образованная молодежь обращается к суевериям.
2: И что выяснилось? Почему молодые люди, которые умеют кодить и живут в смартфонах, на полном серьезе винят во всем ретроградный Меркурий?
1: Ключевое понятие здесь — интолерантность к неопределенности, нетерпимость. Современный мир перегружен информацией и непредсказуем. Когда неизвестность вызывает парализующую тревогу, психика не выдерживает напряжения и ищет точку опоры. И суеверия выступают как идеальная копинг-стратегия.
2: Механизм адаптации, да. Это очень похоже, например, из фильма «Небесный тихоход». Там бравые летчики перед каждым боевым вылетом целуют девушек на удачу или плюют через плечо. Им просто невыносимо страшно признаться, что в небе слишком много случайностей, которые они не контролируют. Шальной снаряд, отказ двигателя.
1: Да, и ритуар выступает как психологический бронежилет. Поплевал, поставил защиту. Уровень кортизола падает, тревога снижается, можно идти в бой.
2: Но в повседневной жизни у этого же есть и обратная сторона, так?
1: Весьма опасная сторона. Исследование Сачковой и Семеновой показало, что толерантность к неопределенности ведет к рациональному подходу. Человек анализирует проблему и действует. А вот склонность к суевериям жестко коррелирует с импульсивностью и избеганием реальной ответственности.
0: Ох. То есть человек с облегчением перекладывает вину на звезды. Допустим, бизнесмен терпит убытки, потому что проигнорировал риски. Но признать собственную глупость больно для эго. Проще заявить: «Это все коридор затмений, вселенная мне мешает».
1: В этом и ловушка прологического мышления. Доверяя судьбу планетам или картам Таро, человек добровольно отказывается от свободы воли. Гораздо легче заплатить за марафон желаний, чем признать нехватку навыков и пойти учиться. Легче визуализировать здоровье на диване, чем ходить в спортзал.
2: Получается острый парадокс. Суеверие – это обоюдоострый меч. В моменте они блестяще работают как мощное психологическое обезболивающее, не давая разуму сойти с ума от стресса. Но если злоупотреблять, оно парализует волю. Человек превращается в пассивного зрителя, ждущего, когда духи решат его проблемы.
1: Ты очень точно уловил суть. Магическое мышление – базовая часть нашей природы. Мы стучим по дереву не от недостатка интеллекта, а потому что мозгу нужен островок определенности в хаосе. Проблема только тогда, когда ритуал полностью подменяет критический анализ и реальное действие.
2: Пожалуй, это идеальный момент, чтобы подвести итог нашему разбору. Мы сегодня проследили удивительный путь от страхов перед угарным газом до психологических механизмов, которые в стрессе возвращают нас в сознание ребенка. И хочется оставить одну мысль для размышления. Мы часто снисходительно улыбаемся, читая о древних людях, которые задабривали духов реки.
1: Нам кажется, мы умнее.
0: Именно. Но давайте честно. Не превратили ли мы сегодня в точно такую же магию искусственный интеллект и алгоритмы нейросетей? Мы безоговорочно доверяем этим невидимым сущностям выбор того, что читать, что покупать, с кем знакомиться. Мы скармливаем им данные, совершенно не понимая, как работает этот черный ящик. Даже создатели ИИ порой признают, что не до конца понимают механизмы его решений.
1: Алгоритмы как новые духи нашего племени.
0: Вот именно. Мы пишем им промпты в точности, как древние жрецы писали заклинания, и с замиранием сердца надеемся на чудо. Возможно, мы не так уж далеко ушли от предков, просто поменяли декорации. Ну что ж, на этом наше глубокое погружение в природу магического мышления подошло к концу. Это была передача на радио «Глагол». Надеемся, этот разбор помог по-новому взглянуть на привычные вещи. И мы прощаемся с вами, чтобы вновь вернуться в эфир и, как всегда, глаголом сжечь сердца людей. До новых встреч!

Привет, друзья! Хорошо, что вы с нами. Это Радио Глагол, и я очень рад нашей сегодняшней встрече. А сейчас рубрика «Было дело». История, которую не проходит в школе. Представьте, что вы просыпаетесь с окровавленными руками. Вы приходите в полицию и говорите, что убили человека. Но вы абсолютно уверены, что все это время спали. Наш герой — канадец Кеннет Паркс. С самого детства он страдал лунатизмом. Мог разговаривать во сне, иногда бродил по комнате. Ничего криминального, обычное дело, с кем не бывает. Поначалу жизнь Кеннета складывалась как по нотам. Отличная карьера, любимая жена, рождение ребенка. Со стороны — идеальная картинка. Родители жены, кстати, обожали зятя и ласково называли его «добрым гигантом». Но у этого гиганта был один страшный секрет — азартные игры. В какой-то момент Паркс сорвался и проиграл все. Долги росли как снежный ком, недавно родившая жена, узнав о проблемах, пригрозила разводом. Мир Кеннета рушился на глазах. Он правда хотел все исправить. Записался в клуб анонимных лудоманов, готовился к тяжелому, но честному разговору с супругой. Напряжение было таким колоссальным, что Паркс практически перестал спать. Бессонница изматывала его сутками. И вот наступает ночь 24 мая 1987 года. Измученный Кеннет наконец-то засыпает. Но его тело почему-то встает с кровати. Спящий мужчина надевает обувь, выходит из дома и садится в машину. Вдумайтесь. Человек в состоянии глубокого сна заводит двигатель и проезжает 23 километра по оживленным трассам до соседнего города. Он паркуется у дома родителей своей жены. Достает из багажника монтировку. Открывает входную дверь собственным ключом. То, что произошло дальше, похоже на фильм ужасов. Кеннет нападает на спящих родственников. Он убивает тещу и тяжело ранит тестя. В процессе он серьезно режет собственные руки, перерезая сухожилия, но совершенно не чувствует боли, потому что все еще спит. После этого Паркс снова садится за руль. Он едет прямиком в полицейский участок, заходит внутрь, смотрит на свои изувеченные руки и в полном отчаянии произносит: «Кажется, я только что убил нескольких человек». Кеннет был уверен, что убил обоих. К счастью, тестю чудом удалось выжить. На допросах Паркс твердил одно — он не помнил ни мотива, ни самого преступления, ни единой детали. В его памяти была лишь кромешная тьма. Началось долгое следствие. Врачи, психиатры, эксперты по сну месяцами изучали мозг Паркса. И знаете, к какому выводу они пришли? Никакого психоза. Никакой симуляции. Эксперты выдвинули поразительную теорию. Когда спящий Кеннет вошел в дом, тесть, услышав шум, попытался его разбудить. Мозг лунатика воспринял это как смертельную угрозу и включил первобытный инстинкт самосохранения, заставив тело защищаться. Суд присяжных совещался 9 часов. И вынес вердикт: невиновен. Человек, убивший свою тещу, вышел из зала суда свободным, потому что закон признал: его телом управлял не разум, а спящий автопилот. Обвинение дошло до самого Верховного суда Канады, но и там развели руками. Оправдательный приговор оставили в силе. Эта история заставляет задуматься: а насколько мы вообще контролируем себя, когда закрываем глаза и проваливаемся в темноту? Вы слушали «Было дело» на Радио Глагол. История, которую не проходят в школе. А сейчас хорошая музыка. До встречи.

0: Давайте с самого начала, ну, представим себе совершенно фантастический сценарий.
1: Так, давайте.
0: Допустим, каждый раз, когда организм получает какую-то тяжелую травму, ну или сталкивается с голодом, невероятным стрессом, вместо того, чтобы стареть и в итоге погибать, тело просто берет и нажимает кнопку сброса.
1: Ага, этакий полный рестарт системы.
0: Да, именно. Организм буквально сжимается, как бы стирает свою взрослую форму и возвращает.

0: концепции, а вполне реальные задокументированные механизмы. То, что природа уже давным-давно изобрела.
1: И эти природные чертежи, они действительно переворачивают наше понимание биологии. Эволюция ведь миллиарды лет проводила в своей глобальной лаборатории эксперименты.
0: И результаты этих экспериментов наука только сейчас начинает как-то расшифровывать на молекулярном уровне. Итак, давайте разберем это. В предоставленных источниках постоянно мелькает один и тот же интригующий термин.
1: Да, я понял, о чем вы.
0: Термин «пренебрежимое старение» звучит, ну, немного как сухая юридическая уловка, если честно. Что вообще биологи имеют в виду под этим понятием?
1: Эта концепция была предложена геронтологом Келебом Финчем еще в 1990 году. Если говорить простым языком, пренебрежимое старение – это такое состояние, при котором вероятность смерти организма не увеличивается с возрастом.
0: Подождите, то есть темп старения статистически неотличим от нуля?
1: Именно так.
0: Получается, их шансы умереть в глубокой старости точно такие же, как в ранней юности?
1: Да-да, 100%. Понимаете, для большинства видов, ну, включая человека, после достижения зрелости, вероятность развития тяжелых заболеваний экспоненциально летит вверх.
0: Ну да, график смертности выглядит как такая крутая гора.
1: Абсолютно. А у организмов с пренебрежимым старением этот график — это просто ровная горизонтальная линия. Они не демонстрируют никакого физиологического упадка.
0: Ого!
1: Их репродуктивная система работает идеально, а иногда, иногда даже улучшается со временем.
0: С ума сойти. От концепции потенциального бессмертия давайте перейдем к тем самым реальным примерам, о которых мы говорили в начале. И начнем, пожалуй, с глубин океана.
1: Отличное место для старта.
0: Наш первый герой – та самая микроскопическая медуза Turritopsis dornea. Ее в прессе еще очень любят называть медузой Бенджамина Баттона.
1: Да, довольно популярное прозвище. И вполне заслуженное.
0: Она крошечная. Всего около 4,5 миллиметров. Но то, что она делает в ответ на опасность, ну там резкие изменения температуры или травму, это просто ломает привычные законы биологии.
1: Она не погибает.
0: Да. Вместо того, чтобы погибнуть, она оседает на дно и возвращается на стадию полипа. Это как если бы бабочка при виде хищника вдруг сбросила крылья, обернулась в кокон и снова стала гусеницей.
1: Аналогия с бабочкой просто отлично передает суть. Только здесь все происходит на гораздо более глубоком клеточном уровне. Этот механизм называется трансдифференцировкой.
0: То есть клетки буквально забывают, кем они вообще были?
1: Совершенно верно. Давайте представим зрелую клетку, например, мышечную. У нее есть четкая функция, есть форма.
0: Ну да, она умеет сокращаться.
1: При трансдифференцировке она как бы стирает свою эту профессиональную идентичность, возвращается в состояние недифференцированной стволовой клетки.
0: А затем?
1: А затем превращается в совершенно новый тип ткани, который нужен для формирования полипа. Обычные медузы после размножения погибают. А эта медуза Бенджамина Баттона может крутить этот цикл перезапуска вообще бесконечно.
0: Но подождите, как ей удается делать это без накопления генетических ошибок? Ведь постоянное переписывание клеток, ну, оно должно приводить к какому-то хаосу в ДНК.
1: В этом и кроется главный секрет. Генетики недавно его раскрыли. У этого вида медуз обнаружено в 2 раза больше уникальных генов.
0: Генов, которые отвечают за ремонт?
1: Да, за восстановление и защиту ДНК. Если сравнить с их ближайшими, но смертными родственниками. Этот двойной генетический резерв позволяет им сохранять 100% своего потенциала омоложения.
0: И при этом не накапливать мутации? Потрясающе. Хорошо, одно дело – крошечный, почти прозрачный организм, который состоит из примитивных тканей и плавает в воде.
1: Так, а если масштабировать?
0: Вот именно. Что происходит, когда мы масштабируем систему? Переходим от 4 миллиметров к 80 тоннам. Я говорю о гренландском ките.
1: О, гренландский кит – это действительно совершенно иной уровень сложности.
0: Живет в ледяных водах. И ученые документально подтвердили, что возраст некоторых особей переваливает за 200 лет.
1: 200 лет во льдах? И когда биологи начали изучать этих гигантов, они столкнулись с фундаментальной математической загадкой. Ее называют парадоксом Петто.
0: Вот здесь давайте немного остановимся и разберем логику этого парадокса, потому что она крайне важна для нашего разбора. Рак, По сути, это результат генетической ошибки.
1: Да, мутации при делении.

0: не клетки.
1: Это как лотерейный билет. Каждое деление клетки – это купленный билет. И если не повезет, клетка становится раковой. Следовательно, чем больше в организме клеток и чем дольше этот организм живет,
0: тем больше билетов он покупает.
1: Именно. У 80-тонного кита астрономическое, просто невообразимое количество клеток по сравнению с человеком. Статистически, каждый кит должен погибать от множественных опухолей еще в подростковом возрасте.
0: Но этого не происходит.
1: Вообще не происходит.
0: Почему? Что здесь особенно увлекательно? Исследователи из университета Рочестера нашли ответ, когда стали изучать фибробласты китов.
1: Это клетки соединительной ткани.
0: Да-да. Они первыми реагируют на повреждения и занимаются заживлением. И оказалось, что у китов есть суперэффективная система ремонта ДНК. Их клетки мастерски справляются с двунитевыми разрывами.
1: Двунитевые разрывы — это когда спираль ДНК рвется полностью на обе цепях, ну, как если бы инструкцию по сборке организма просто разорвали пополам.
0: Точно. Это самый опасный вид повреждений. Это прямой путь к раковым мутациям. И секрет кита кроется в белке под названием CIBP.
1: CIRP.
0: Да. Это белок, который активируется холодом.
1: То есть холодная вода Арктики им в этом реально помогает.
0: Представьте себе, да? При пониженных температурах этот белок вырабатывается в тканях кита в огромных количествах. Его можно сравнить, знаете, с гениальным прорабом на месте катастрофы.
1: Ага.
0: Как только ДНК рвется, этот белок моментально координирует ремонтные бригады. Он ускоряет правильное соединение разорванных концов генома.
1: Ничего себе!
0: Если мы посмотрим на более широкую эволюционную картину, это просто поразительно. Возьмем, к примеру, слонов. У них ведь тоже много клеток.
1: И они тоже не так часто болеют раком.
0: Да. Но чтобы не болеть раком, слоны пошли по пути грубой силы. Они просто нарастили в геноме количество копий гена P53, который убивает потенциально опасные клетки.
1: Это такая стратегия выжженной земли. Чуть что не уничтожить.
0: И именно. А киты выбрали совершенно иной путь. Очень бережный. Ювелирный и сверхэффективный ремонт повреждений.
1: Удивительно. От холодных океанов давайте перенесемся в пресные водоемы, потому что там обитает существо, которое решает проблему повреждений совершенно иным радикальным способом.
0: Вы имеете в виду гидру?
1: Да, пресноводный полип гидра. Способность гидры к регенерации шокировала ученых еще 250 лет назад. Если гидру разрезать на части, из каждого фрагмента

0: но вообще способна двигаться, питаться и жить.
1: Это действительно звучит как нечто невозможное. Но гидра обладает феноменальной клеточной пластичностью. Когда нервные клетки исчезают, животное буквально перепрограммирует свою генетическую судьбу прямо на ходу.
0: В смысле на ходу?
1: Обычные эпителиальные клетки, задача которых — просто формировать внешний покров, ну, кожу, грубо говоря.
0: Так.
1: Они внезапно меняют свою специализацию и берут на себя функции исчезнувшей нервной системы. Они начинают передавать сигналы.
0: Это как будто асфальт на улице вдруг решил стать оптоволоконным кабелем.
1: О, отличное сравнение. Очень точно отражает суть. И дирижирует этим невероятным процессом ген под названием ФОКСО.
0: ФОКСО.
1: Да. Это транскрипционный фактор, своего рода мастер-переключатель. Он отвечает за то, чтобы стволовые клетки всегда оставались молодыми, активными и готовыми превратиться в любой нужный тип ткани.
0: И вот здесь начинается самый интересный. Ген ФОКСО ведь есть не только у пресноводного полипа, он есть и у нас, у людей.
1: Совершенно верно.
0: Если ученые поймут механизм того, как гидра заставляет обычные клетки превращаться в замену утраченным нейронам, слушайте, это может перевернуть всю неврологию.
1: Безусловно.
0: Давайте представим будущее, где разрушительные последствия болезни Альцгеймера или Паркинсона можно обратить вспять, просто попросив здоровые соседние клетки в мозге взять на себя работу погибших.
1: Да, теоретически, если мы научимся управлять активностью гена ФОКСО в организме человека, с такой же ювелирной точностью мы сможем поддерживать регенеративный потенциал наших тканей до глубокой старости.
0: Это просто потрясающе. Но давайте двигаться дальше. Главной звезде наших сегодняшних материалов. Мы оставляем водную среду и отправляемся в суровые подземелья африканских саванн.
1: О, мы переходим к млекопитающим.
0: Да, там живет млекопитающее, которое ловит абсолютно все правила биологии. Голый землекоп.
1: Животное, которое заставило полностью переписать учебники геронтологии.
0: Внешне это, конечно, ну, не самое эстетичное создание. Я видела фотографии, он выглядит как лысый сморщенный новорожденный крысенок с огромными такими торчащими зубами.
1: Да, это классический пример неотении. Когда взрослый организм сохраняет черты детеныша, у них нет шерсти, нет наружных ушей, они даже не способны самостоятельно поддерживать температуру своего тела.
0: Размером голый землекоп где-то со среднюю мышь, но если мышь живет от силы пару лет, то голый землекоп живет 30, а в лабораториях и больше 40 лет.
1: И это для их размера просто нонсенс.
0: И на протяжении всей этой невероятно долгой жизни он не дряхлеет и практически неуязвим для рака.
1: И именно эта неуязвимость к опухолям стала предметом пристального изучения. Ответ нашли биологи Вера Горбунова и Андрей Силуянов. Их открытие — это, знаете, такой классический пример того, как внимательность к странностям в лаборатории приводит к прорыву.
0: А что там за странность была?
1: Они пытались выращивать клетки голого землекопа в чашках Петри и заметили, что питательная среда постоянно превращалась в густую, невыносимо вязкую субстанцию.
0: Да, я читала в источниках, это описано так, будто клетки постоянно заливали себя каким-то прозрачным сиропом. И оказалось, что эту вязкость создает гиалуроновая кислота.
1: Именно она.
0: Мы ведь часто слышим о ней в рекламе кремов для лица. Но у землекопов она совершенно другая, верно? У человека молекулы этой кислоты короткие, а у голых землекопов синтезируется высокомолекулярная гиалуроновая кислота, огромные невероятно длинные полисахаридные цепи.
1: Верно. И эта структура меняет абсолютно все.
0: Давайте объясним это наглядно. Представьте, что раковые клетки — это такие преступники. Они пытаются быстро распространиться по улицам города, чтобы создать новые метастазы.
1: Так.
0: Человеческие ткани для них — это свободные широкие проспекты. Беги куда хочешь. А ткани голого землекопа до краев заполнены этой густой, длинной, высокомолекулярной кислотой. Это как залить все улицы свежим густым цементом.
1: Ага, и они вязнут.
0: Да. Раковые клетки физически не могут сквозь него пробиться. Они застревают, не могут делиться и разрастаться. Эволюция ведь изначально создала эту кислоту, чтобы сделать кожу животного сверхэластичной.
1: Чтобы они не травмировались в узких туннелях.
0: Именно. Иначе они сдирали бы кожу до костей, протискиваясь по каменным ходам. А в качестве случайного бонуса эта сверхвязкая смазка подарила им иммунитет.

0: сосед от рака. Невероятная эволюционная удача.
1: Прекрасная метафора про цемент. И она подтверждена экспериментально, когда ученые с помощью ферментов разрезали эту длинную кислоту на короткие фрагменты, ну, как у человека.
0: Что произошло?
1: Клетки землекопа тут же теряли свою броню и становились уязвимыми для раковых опухолей.
0: С ума сойди. Но подождите. Я хочу немного оспорить этот момент. Густая кислота вокруг клеток, словно цемент, останавливает метастазы и рост. Это понятно.
1: Так, в чем сомнение?
0: Но ведь рак начинается внутри клетки, с повреждения ДНК, с того самого лотерейного билета, который мы обсуждали в случае с китом. Кислота снаружи никак не чинит саму спираль ДНК внутри. Там должно быть что-то еще.
1: И вы совершенно правы. Защита головы землекопа, она многослойна. Во-первых, у них есть двойной генетический контроль плотности клеток.
0: Как это работает?
1: Но смотрите, если у людей за тем, чтобы клетки не начинали делиться друг на друге, следит один ген P27, то у землекопа работают сразу два охранника — P16 и P27. Клетки просто отказываются делиться, если им становится тесно.
0: Ага.
1: А во-вторых, недавние исследования выявили тот самый молекулярный механизм ремонта ДНК, о котором вы спросили. За него отвечает фермент CGS.
0: CGS — это фермент, который работает как радар для сломанной ДНК.
1: Точно. У человека этот фермент тоже есть. Он обнаруживает повреждение ДНК, запускает сигнал тревоги, но затем очень быстро разрушается. Он у нас одноразовый.
0: Одноразовый радар. Понятно. А у землекопа?
1: А у головы землекопа в этом ферменте в ходе эволюции закрепились 4 специфические мутации. И благодаря им фермент CGS стал невероятно стабильным.
0: Он не разрушается?
1: Да, он не разрушается после первого использования. Он продолжает активно координировать починку генома снова и снова. То есть у них не только непреодолимый цемент снаружи клетки, но и бессмертная ремонтная бригада внутри ядра.
0: Удивительно. Но, знаете, как будто биологических и молекулярных суперспособностей было недостаточно. Их социальная жизнь выглядит так, словно ее списали с колонии термитов или вообще инопланетян. Голые землекопы — это эусоциальные млекопитающие.
1: Да, это абсолютно уникальное явление для теплокровных. Их колония — это единый суперорганизм, где царит жесточайшая иерархия.
0: Во главе стоит королева-диктатор. Только она имеет право приносить потомство.
1: Причем она физически изменяется. Ее поясничные позвонки растягиваются, чтобы она могла вынашивать до 27 детенышей за раз.
0: 27 за раз. А остальные самки в колонии подавлены ею физически и гормонально. Их репродуктивные функции просто отключены. Население делится на жесткие касты.
1: Да, рабочие особи. Мелкие особи работают няньками и копают тоннели, более крупные выступают в роли солдат для защиты от змей. А еще есть удивительная каста разведчиков. Они накапливают жировой запас и могут пройти по поверхности Земли до 2 километров в поисках места для новой колонии.
0: И к этому списку их социальных странностей нужно обязательно добавить физиологические рекорды. Их нервная система лишена нейротрансмиттера, который биологи называют вещество П.
1: Вещество П, ага. Именно оно отвечает за передачу сигналов о химических ожогах и жгучей боли.
0: То есть, если капнуть на них кислотой или посыпать капсаицином, ну, тем самым веществом, что делает перец чили острым, они ничего не почувствуют?
1: Абсолютно ничего. Кроме того, живя глубоко под землей, они не пьют воду в принципе, добывая всю жидкость из сочных корней. А в их туннелях царит страшная духота.
0: И катастрофически низкий уровень кислорода.
1: Да. Если обычную мышь поместить в такие условия, она погибнет за считанные минуты. А голые землекопы переключают свой метаболизм и могут выживать. Их нейроны способны полностью восстановить свои функции даже после получасового полного кислородного голодания.
0: 37 минут без кислорода.
1: Да. Это абсолютный рекорд среди всех млекопитающих.
0: Звучит так, будто их просто невозможно убить. Но я читала в источниках, что из-за вот этих всех экстремальных адаптаций содержать их в научных лабораториях — это тот еще квест.
1: Вот да, это правда. Ученым приходится строить для них целые многокомнатные лабиринты, причем обязательно из толстого плексиглаза. Обычный пластик эти живые экскаваторы прогрызают просто мгновенно.
0: Ужас какой.
1: Температуру в помещении нужно поддерживать ровно на уровне 27-29 градусов. Сами-то греться они не умеют.
0: Точно, мы же говорили про отсутствие терморегуляции.
1: Да, и, что самое забавное, их половой диморфизм, ну, внешние различия между полами, настолько слаб у рабочих особей, что визуально отличить самца от самки почти невозможно. Чтобы просто понять, кто перед ними, ученым приходится брать образцы тканей и делать ПЦР-анализ.
0: Делать ПЦР, чтобы узнать пол животного? Потрясающе. Знаете, давайте попробуем собрать воедино всю эту мозаику, которую мы сегодня обсуждали.
1: Давайте. Если мы посмотрим на общую картину, вывод напрашивается сам собой. Природа уже многократно решила вопрос старения и возрастных болезней. Причем совершенно разными путями.
0: У медуз это перемотка жизненного цикла через клеточное перепрограммирование.
1: У китов – активация холодовых белков для ювелирного ремонта ДНК.
0: У гидры – тотальная замена одних клеток другими с помощью мастергена.
1: А у голого землекопа – создание непробиваемого щита из гиалуроновой кислоты и модернизация ремонтных ферментов.
0: И эти природные механизмы – это же не просто курьезы из мира зоологии, это готовые эволюционно протестированные чертежи, которые современная наука сейчас пытается перенести в медицину.
1: Абсолютно верно. Я бы сказал, главный вопрос современной биологии уже не в том, возможно ли остановить старение концептуально.
0: А в том, как это сделать на практике.
1: Да. Как безопасно адаптировать эти готовые генетические и химические решения для организма человека?
0: Но вот здесь возникает, пожалуй, самый интересный вопрос нашего сегодняшнего разбора. Допустим, генная инженерия достигает абсолютного триумфа.
1: Ну, давайте представим.
0: Мы внедряем гены регенерации гидры, переносим мутации ферментов и густую гиалуроновую кислоту землекопов прямо в ДНК человека. Мы перестаем стареть. Но к чему это приведет? В одном из источников упоминается очень любопытное наблюдение биолога Валерия Зюганова. За гигантским группером это такая огромная хищная рыба.
1: А, помню эту историю. Группе ведь тоже демонстрирует пренебрежимое старение.
0: Да, он живет больше 100 лет, его мышцы не дряхлеют, хрусталики глаз не мутнеют. Но есть нюанс. Он растет всю свою жизнь.
1: И не останавливается.
0: Именно. И в какой-то момент группер становится настолько гигантским и неповоротливым, что банально не может пролезть в рифовые укрытия за своей добычей.
1: Он начинает проигрывать конкуренцию более молодым юрким сородичам.
0: Да. Нестареющий группер в итоге погибает не от старости, он погибает от голода, потому что физически как бы вырастает из своей экологической ниши.
1: Это поразительная метафора. Она заставляет нас перевести взгляд с молекулярной биологии на глобальную экологию и социологию.
0: Вот именно. Если медицина будущего подарит нам биологическое бессмертие, не станет ли нашей новой, самой главной угрозой то, что мы, подобно тому гигантскому групперу, просто вырастем из экологической ниши под названием планета Земля?
1: Глубокая мысль. Есть над чем подумать.
0: Оставим этот вопрос открытым для ваших размышлений. Огромное спасибо всем, что погружались в эти удивительные загадки вместе с нами в нашем глубоком разборе. Напоминаю, беседа проходила на радио «Глагол» и, как всегда,
1: глаголом жечь сердца людей.
0: До новых встреч.
1: До свидания.

друзья! Хорошо, что вы с нами! Это радио «Глагол». А сейчас рубрика «Было дело» – история, которую не проходят в школе. Представьте себе Америку 20-х годов. Эпоха джаза, сухого закона и безудержного веселья. И вдруг посреди этого праздника жизни появляется нечто совершенно жуткое. Шел 1923 год. Журналист Джейкоб Кларк Хеннибергер решает рискнуть. Он запускает журнал на дешевой рыхлой бумаге, который занимает абсолютно никому тогда ненужную нишу в американской литературе. Нишу первобытного липкого ужаса. Журнал получает название Weird Tales – «Странные сказки». Раз в месяц на газетных лотках появлялась свежая порция кошмаров. Вампиры, вурдалаки, древние проклятия и монстры из других измерений. Именно этими затрепанными выпусками десятилетия спустя будет зачитываться под одеялом с фонариком маленький Стивен Кинг. И кто знает, стал бы он королем ужасов без этого чтива. Но кто писал эти истории? О, это были настоящие гении странного. Главной звездой стал Говард Лавкрафт, создатель мрачных мифов и космического ужаса. Хеннибергер так ценил этого затворника, что даже предложил ему кресло главного редактора. Но Лавкрафт отказался. Он наотрез не захотел переезжать из своего тихого городка в шумный Чикаго. Журнал стал настоящей кузницей культовых имен. Именно на этих пожелтевших страницах мир впервые увидел Конана Варвара. Да-да, тот самый непобедимый герой родился в Weird Tales. А еще там регулярно печатался Роберт Блох, который позже напишет знаменитый роман «Психа». А знаете, кто еще там дебютировал? 16-летний паренек, опубликовавший свой первый рассказ. Позже весь мир узнает его как великого драматурга Теннесси Уильямса. Но настоящую, бешеную популярность и отличные продажи журналу принесли обложки. Художница Маргарет Брандидж рисовала для них полуобнаженных героинь, попавших в лапы чудовищ. Это был скандал, но тиражи разлетались, как горячие пирожки. В середине 90-х годов телеканал HBO решил воскресить эту легенду и снять сериал-антологию по мотивам журнала. И снимать эпизоды должны были Фрэнсис Форд Коппола, Оливер Стоун и Тим Бёртон. Проект так и не сросся, и мы потеряли, возможно, самое великое хоррор-шоу в истории телевидения. Но наследие того самого дешевого журнальчика до сих пор живет в каждом фильме ужасов, который заставляет нас вздрагивать в темноте. Вы слушали «Было дело» на радио «Глагол». История, которую не проходит в школе. А сейчас хорошая музыка. До встречи!

0: Что, если сказать, что обычный чайный пакетик в кружке – это результат логистических войн, какого-то хитроумного промышленного шпионажа и сумасшедшего маркетинга?
1: Да, маркетинга, который когда-то двигала гигантская 6-метровая головка сыра.
0: Вот именно. И все это закручено вокруг одного единственного совершенно скромного зеленого листа. Добро пожаловать на радио «Глагол». Это наше глубокое погружение в тему, где мы берем горы данных, исторические архивы, научные статьи, чтобы вытащить на свет самое важное и неожиданное.
1: И наша сегодняшняя миссия как раз разобрать этот огромный массив информации о чае. То есть мы проследим невероятный путь. От сложнейшей биохимии внутри крошечного листа до того момента, как этот напиток буквально начал строить империи. Менять мировую экономику и, ну, создавать уникальные культурные коды целых цивилизаций.
0: Потому что чай – это ведь не просто, знаете, подкрашенный кипяток. Это сумасшедший химический коктейль, состоящий более чем из 2000 компонентов.
1: О, да.
0: Напиток, который человечество пьет уже тысячелетия. И чтобы по-настоящему понять этот феномен, нам нужно начать прямо с самых основ. Итак, давайте разберем это по полочкам.
1: Давай.
0: Для начала хочу признаться, я сама долгие годы была жертвой главного чайного мифа.
1: Какого именно?
0: Я была абсолютно уверена, что черный и зеленый чай собирают с совершенно разных плантаций, ну типа с разных видов деревьев.
1: Ну, это, пожалуй, самое частое заблуждение вообще. Абсолютно весь чай, будь то классический черный, там, нежный зеленый или какой-нибудь экзотический белый, это одно единственное растение.
0: Серьезно?
1: Да. Камелия китайская или камелия синензис. Причем для производства собирают только самые нежные части. Это не распустившиеся почки, которые называют типсами.
0: Ага.
1: И флеши. Флеш — это почка с двумя верхними молодыми листочками. То есть исходный материал у всех производителей мира абсолютно идентичен.
0: У меня тут родилась такая аналогия. Весь этот процесс невероятно похож на работу скульптора с куском глины.
1: Интересное сравнение.
0: Но смотри, глина всегда одна и та же. Но именно то, как мастер ее мнет, сколько сушит, при какой температуре обжигает, вот это определяет финал. У нас может получиться изящная хрупкая ваза, а может массивная тяжелая чаша для очага. То есть именно техника лепки создает шедевр.
1: 100%. И у чайного листа есть очень четкие этапы вот этой производственной лепки. Сначала идет завяливание. Лист просто оставляют лежать, он теряет до 55% влаги.
0: Становится таким мягким, да?
1: Да, мягким и податливым. Затем скручивание, то есть лист физически мнут. Из него выделяется сок и эфирное масло. А потом наступает главная магия – ферментация. Или, если говорить точным научным языком, это окисление.
0: И вот тут, я так понимаю, начинается та самая скрытая от глаз, но потрясающе сложная химическая трансформация.
1: Именно. Можно представить надкушенное яблоко, которое темнеет на воздухе. С чаем происходит нечто похожее, но в 1000 раз сложнее.
0: Так.
1: В свежем листе содержится огромное количество катехинов. Это те самые мощные антиоксиданты, которыми так славится зеленый чай. Но как только лист скрутили, разрушив его клеточную структуру и оставили на воздухе, эти катехины начинают распадаться под воздействием кислорода.
0: То есть они исчезают?
1: Они превращаются в совершенно новые соединения. Сначала образуются теофлавины, вот именно они дают настою красивый золотистый цвет и тот самый характерный, но слегка вяжущий вкус.
0: Угу.
1: А если процесс не остановить, окисление идет дальше. Теалофлавины переходят в теарубигины, и вот они уже отвечают за насыщенный красно-коричневый цвет и глубокий тяжелый вкус классического черного чая.
0: Слушай, погоди, давай здесь остановимся. Я хочу понять механизм. Мы берем свежий лист, полный антиоксидантов, они делают зеленый чай настоящим суперфудом.
1: Так.
0: И чтобы получить привычный нам черный чай, мы намеренно позволяем этим полезным катехинам разрушиться. Получается, мы просто жертвуем здоровьем исключительно ради вкуса и темного цвета?
1: Ну, это очень логичный вопрос, но наука смотрит на это несколько иначе. Мы не просто уничтожаем пользу, мы меняем ее профиль.
0: В смысле?
1: Да, исходных катехинов становится меньше, но те самые теалофлавины и теарубигины, которые появляются на их месте в черном чае, они обладают собственными уникальными свойствами.
0: Какими, например?
1: Например, они играют важнейшую роль в поддержании сердечно-сосудистой системы. Так что это не потеря пользы, а скорее, ну, переход химической энергии в другое русло.
0: Фух, ну, хорошо, звучит успокаивающе. Но вот где у меня всегда был диссонанс, так это в вопросе кофеина. С одной стороны, статистика непреклонна. В сухом чайном листе кофеина больше, чем в кофеином зерне.
1: Да, вплоть до 4%.
0: Вот. Но с другой стороны, после чашки эспрессо сердце может колотиться как сумасшедшее, а после крепкого чая такого эффекта нет. Как это работает вообще?
1: А весь секрет в компании, в которой кофеин находится. В чае кофеин не существует в чистом виде. Он связывается с дубильными веществами танинами. И вместе они образуют новое комплексное соединение, которое мы называем теином.
0: Теином.
1: Да, теанин усваивается нашим организмом гораздо медленнее и также плавно выводится. Поэтому кофе дает резкий скачок энергии и такой же резкий спад. А чай обеспечивает более мягкий, ровный и долгий тонизирующий эффект. Такое своеобразное плато бодрости. К тому же не стоит забывать про L-теанин.
0: О, да. Эту аминокислоту сейчас активно продают в виде биодобавок для концентрации.
1: И абсолютно не зря. L-теанин – это уникальная аминокислота чая, которая стимулирует выработку альфа-волн в мозге. Она снимает стресс и успокаивает нервную систему, но при этом совершенно не вызывает сонливости, выдает такую расслабленную сфокусированность.
0: Удивительный баланс. Слушай, а если мы хотим сохранить зеленый чай именно зеленым, как остановить это неизбежное окисление, чтобы лист не почернел?
1: О, для этого применяется технологический процесс с довольно драматичным названием «убийство зелени».
0: Звучит жутковато.
1: Звучит страшно, да, но по сути это просто быстрая температурная фиксация. Лист либо быстро прожаривают на огромных горячих сковородах, либо обдают горячим паром. Высокая температура мгновенно убивает ферменты, которые отвечают за окисление. Это как бы запечатывает внутри листа все исходные витамины и те самые катехины, сохраняя его изначальный зеленый цвет.
0: И вот тут мы подходим к поворотному моменту. Если биохимия определяет, какие вещества высвобождаются при разной обработке, то именно этот механизм напрямую сформировал целые цивилизации на Востоке. Ведь история чая неразрывно связана с духовной жизнью Азии.
1: Абсолютно. По легенде, этот напиток открыл китайский император Шэньнун еще в 2500 году до нашей эры. Сухие листочки просто случайно упали в его котел с кипящей водой.
0: Классика.
1: Да. Но настоящий культурный сдвиг произошел позже. В эпоху династии Тан ученый Лу Юй пишет первый в мире трактат о чае, систематизируя все знания. И колоссальную роль в этом сыграли буддизм и даосизм.
0: А, монахи.
1: Да, монахи быстро поняли химическую суть напитка. Комбинация вот этого кофеина и успокаивающего L-теанина позволяла им часами сидеть в медитации. Они сохраняли кристальную ясность ума и не проваливались в сон.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Получив в руки один и тот же исходный продукт, две великие азиатские культуры Китай и Япония выстроили вокруг него абсолютно разные философии.
1: Да. Контраст потрясающий.
0: Китайская традиция чаепития – это тотальный фокус на изменениях. Их знаменитая церемония гунфуча переводится как «высшее чайное мастерство». Чай заваривают в крошечных чайниках из осинской глины или в гайванях короткими и буквально секундными проливами. И так по 10-15 раз.
1: Угу.
0: С каждым проливом лист отдает разные эфирные масла и вкус постоянно эволюционирует. Это же гигантская палитра из более чем 1000 сортов, от легких цветочных до мощных древесных и копченых.
1: А японская традиция садо, или путь чая, кардинально иная. Там фокус направлен не на смену вкусов, а на сам момент, на застывшую идеальную форму. В Японии доминирует зеленый чай матча, сенча, причем они используют именно обработку паром для остановки ферментации, а не прожарку, как в Китае. Этот пар подчеркивает специфический свежий, глубокий травянистый вкус и тот самый знаменитый белковый оттенок умами.
0: Точно, умами.
1: Японская церемония глубоко укоренена в философии ваби-саби, поиске красоты в несовершенстве и аскетичной простоте. Чай там — это не дегустация ради вкуса, это строгий инструмент для достижения внутренней тишины.
0: Знаешь, если попробовать переложить это на понятные образы, мне кажется, китайский подход к чаю – это огромная, богатая, симфоническая музыка. Там десятки инструментов, постоянная смена темпа, громкости, настроения. Вкус перетекает из одного состояния в другое. А японский подход – это классическое стихотворение хайку. Оно лаконично, строго ограничено формой, но в этих нескольких простых слогах скрыта невероятная глубина и концентрация смысла.
2: Прекрасная метафора. И поразительно то, как этот напиток, весь такой пропитанный медитативной восточной философией, отправляется в Европу, и там мутирует во что-то совершенно иное. На Западе чай превращается в мощный двигатель капитализма, социальных сдвигов и глобальной мировой торговли.
0: Да, давайте перенесемся в Лондон, 1706 год. Томас Твайнинг открывает там заведение под названием «Золотой лев». И тут нужно понимать контекст. В те времена лондонские кофейни были сугубо мужскими закрытыми клубами.
2: Да, джентльмены.
0: Там спорили о политике, курили, заключали сделки. Женщинам вход туда был практически заказан. Им просто негде было собираться вне дома. Но Твайнинг начал продавать в своем заведении чай.
2: Хитрый ход.
0: И именно леди, получив, наконец, безопасное, респектабельное место для встреч за чашкой экзотического напитка, создали ту самую легендарную английскую традицию чаепития. Это был настоящий социальный переворот. А сам Твайнинг начал делать первые стабильные купажи. Именно его компания создала знаменитый Эрл Грей.
2: А, чай с бергамотом?
0: Да, ароматизированный маслом бергамота, который был подарен премьер-министру графу Грею.
2: Но, знаешь, при всем уважении к Твайнингу, это все еще была история для элиты. Чай в Англии стоил колоссальных денег, 50 центов за фунт. Это был напиток аристократов.
3: Безумно дорого.
2: Очень. Если мы хотим понять, как чай стал глобальным массовым продуктом, нам нужно посмотреть на Томаса Липтона. Этот человек задался невероятной целью – демократизировать чай. И ему, как ни странно, помогла биологическая катастрофа.
3: Катастрофа?
2: Да, на Цейлоне кофейные плантации массово погибли от специфического грибка. Земли резко обесценились. Липтон отправился туда и скупил разорившиеся территории за бесценок. Но его гениальность была именно в логистике. Он выстроил цепь, исключив абсолютно всех посредников.
3: А-а-а.
2: Его девизом стало «с плантации прямо в чайник». И именно этот контроль над всей цепочкой поставок позволил ему обрушить цену на чай до 30 центов за фунт.
0: А как он этот чай продавал? Это же вообще основа агрессивного современного маркетинга. Он не просто поставил пачки на пыльные полки. В канун Рождества 1881 года Липтон привез в порт Глазго гигантскую головку сыра из Америки. Ее назвали «Джамбо».
2: Да-да.
0: Вы только представьте, окружность 6 метров. Чтобы доставить этот сыль от порта до магазина, в какой-то момент пришлось нанимать слона.
2: Слона в Глазго.
0: Именно. Липтон выставил этот сыр-гигант на витрину, собрал невероятные толпы зевак, просто парализовав улицу, а перед Рождеством лично в белоснежном костюме начал его нарезать и продавать вместе со своим чаем.
2: Гений.
0: И, что не менее важно для индустрии, именно Липтон первым догадался фасовать чай в яркие индивидуальные упаковки стандартизированного веса.
2: До этого же на развес продавали. Да, продавали из огромных открытых ящиков, где чай терял аромат и мог быть легко смешан с пылью торговцами. Упаковка Липтона гарантировала свежесть, а позже именно он наладил массовый выпуск чайных пакетиков, которые, кстати, просто спасали солдат в сырых окопах Первой мировой войны.
0: Потому что давали возможность быстро получить горячий тонизирующий напиток.
2: Точно.
0: И пока Липтон строил свои морские империи, гонял клиперы через океаны и сбивал цены, Россия оказалась в совершенно другой географической реальности, и эта суровая реальность породила наши собственные абсолютно уникальные чайные скрепы.
2: Ну, логистика диктует культуру, это золотое правило. Впервые чай попал в Россию в 1638 году, как подарок царю Михаилу Федоровичу от монгольского Алтын-хана. Но регулярные поставки шли по суше.
0: Это же очень долго.
2: Великий чайный путь через Кяхту из Китая в Москву на конных обозах занимал около полгода.
1: Представьте, снега, бездорожье, охрана от разбойников. Из-за колоссальных транспортных расходов и пошлин чай в России стоил в 10, а то и в 12 раз дороже, чем в Европе, куда его привозили кораблями.
3: И именно эта запредельная дороговизна сформировала нашу знаменитую традицию заваривания. Ведь если чай стоит как золото, ты не можешь просто сыпать его огромными жменями в кружке.
1: Конечно.
3: Его нужно растягивать. Так появилась система двух чайников. Драгоценный лист заваривали максимально крепко в маленьком заварочном чайничке, получая такой концентрат, заварку. А затем уже в своей чашке этот концентрат понемногу разбавляли кипятком.
1: Угу.
3: Но чтобы эта система работала, кипяток должен быть под рукой постоянно.
2: Именно так. Понадобился специальный автономный прибор, способный долго поддерживать воду в состоянии кипения прямо на столе. Так появился самовар, массовое производство которых блестяще наладили мастера в Туле. Там внутренняя труба с углями обеспечивала идеальную тягу и нужную температуру.
3: И, знаешь, социальное расслоение тоже отражалось в чашке. Беднейшие слои населения, которые не могли позволить себе свежий лист, пили так называемый фельдфебельский чай.
2: Это как?
3: Это когда старые, уже спитые чайные листья перезаваривали по многу раз, выжимая из них просто последние крохи цвета. Зато в купеческой среде чаепитие превратилось в символ гипертрофированного достатка. Огромный стол, блюдцы, из которых шумно пили, чтобы не обжечься кипятком из самовара, мед, баранки, пироги.
2: Аристократия, наверное, по-другому пила.
3: Да, дворяне переняли английский стиль. Пили чай с молоком из тончайшего фарфора. А вот мужчины в трактирах предпочитали пить обжигающий чай из стеклянных стаканов в массивных серебряных подстаканниках.
2: Естественно, государство пыталось избавиться от этой тяжелой импортной зависимости. Попытки вырастить собственный чай на территории империи предпринимались регулярно. Еще в 1817 году чайный куст посадили в Никитском ботаническом саду в Крыму.
3: И как успешно?
2: Ну, настоящий прорыв совершил купец Константин Попов уже в 90-х годах 19 века. Он купил земли в Чакве, недалеко от Батуми, и его главным стратегическим решением было пригласить из Китая опытного мастера Лао Джон Джао вместе с квалифицированными рабочими.
3: То есть привезли экспертизу?
2: Да. Благодаря этой оригинальной китайской экспертизе, перенесенной на новые почвы, грузинский чай Попова произвел фурор. Даже получил золотую медаль на престижной выставке в Париже. Позже крестьянин Иуда Кашман, работавший на тех плантациях, сумел акклиматизировать и вырастить чай еще севернее, в Краснодарском крае, в районе Сочи.
3: И эта мощная база органично перешла уже в советскую эпоху. Многие наверняка помнят знаменитые чаи высших сортов «Букет» и «Экстра». Их делали по строгим ГОСТам из тех самых молодых флешей, и на профессиональных дегустациях они получали оценку ти-тейстеров выше 5 баллов.
2: Было такое.
3: Но давайте перенесемся в день сегодняшний. От самоваров и долгих караванов чай шагнул на полки каждого супермаркета. И здесь возникает море страхов. Пожалуй, самый живучий миф, который мы слышим постоянно. Правда ли, что в чайных пакетиках находится только пыль индийских дорог, отходы производства и мусор с пола фабрики?
2: Но это абсолютный миф, порожденный непониманием технологии. То, что попадает в пакетик, это не мусор. Это фракции листа, которые называются высевками и крошкой.
3: То есть их специально ломают?
2: Да, лист измельчают совершенно сознательно. Зачем? Чтобы колоссально увеличить площадь соприкосновения чая с горячей водой. Это обеспечивает ту самую сверхбыструю экстракцию, которая нам критически нужна, когда мы торопимся на работу утром.
3: А, логично.
2: Более того, тот самый классический двухкамерный пакетик с ниточкой, который мы все знаем, был изобретен компанией Тикане в 1949 году специально для этой цели. Его форма, называемая flow-through, позволяет воде свободно циркулировать между измельченными чаинками со всех сторон, просто мгновенно вымывая вкус и цвет.
3: Хорошо. Допустим, сам чай внутри качественный, но что насчет нейлоновых пирамидок? Сейчас из каждого утюга кричат о том, что при заваривании такой пластик под воздействием кипятка выделяет микропластик прямо нам в кружку.
2: Ну,
1: Научные исследования действительно подтверждают этот факт. При заваривании пластиковых пирамидок микрочастицы выделяются в воду. Но здесь критически важен масштаб и контекст. Ученые подчеркивают, что количество этого микропластика исчисляется крошечными долями грамма.
0: Угу.
1: По сути, это сопоставимо с тем объемом микропластика, который современный человек и так ежедневно фоном потребляет вместе с питьевой бутилированной водой, морской солью, морепродуктами или даже просто вдыхая пыль с городским воздухом.
0: Стоп, справедливо, но давайте посмотрим на это с другой стороны. Дышать городским воздухом или пить воду – это одно, у нас часто просто нет альтернативы. Но сознательно заливать кусок пластика кипятком, создавая агрессивную среду, и потом пить этот бульон. Наука действительно считает это абсолютно безопасным? Или мы просто пока не накопили данных о долгосрочных последствиях?
1: А вот вы правы в своем скептицизме. Долгосрочных масштабных эпидемиологических данных о влиянии именно чайного микропластика на здоровье пока недостаточно для окончательных выводов. Наука пока просто фиксирует факт его присутствия в незначительных объемах. Именно поэтому многие осознанные потребители сегодня возвращаются к традиционному завариванию листового чая или выбирают пакетики из биоразлагаемой бумаги, чтобы минимизировать любые риски.
4: Тогда давайте дадим четкую инструкцию. Если мы хотим выбрать действительно качественный листовой чай, на что профессиональные тетестеры советуют обращать внимание?
1: Во-первых, оцениваем внешний вид сухого листа. Форма должна быть аккуратной, лист максимально неповрежденным. Важнейший критерий – однородность.
4: Чтобы без мусора.
1: Да, чаинки должны быть примерно одного размера, без странной смеси крупных листьев с мелкой пылью в одной пачке. И, конечно, ищите типсы, те самые светлые, покрытые нежным пушком почки. Чем их больше в купаже, тем выше качество сырья, мягче вкус и богаче ароматика. Но помните, как бы хорош и дорог ни был чай, его можно безвозвратно испортить на самом последнем этапе.
4: Неправильным завариванием.
1: Именно.
4: О, да, нет ничего хуже, чем залить тонкий зеленый чай крутым бурлящим кипятком.
2: Это фатальная ошибка. Биохимия здесь неумолима. Главное правило. Для зеленого и белого чая вода должна быть слегка остывшей. В идеале около 70-80 градусов. Если ударить по нежному зеленому листу кипятком, высокая температура мгновенно агрессивно вытянет в настой все дубильные вещества. Чай станет невыносимо горьким, терпким, а все тонкие цветочные ароматы просто разрушатся.
5: А черный?
2: А вот черный чай, а также выдержанные пуэры, наоборот, требуют жестких температур от 95 до 100 градусов. Их плотный, глубоко ферментированный лист сможет полностью раскрыть свой тяжелый потенциал только при максимальном нагреве.
0: Что ж, давайте подводить итоги. Мы начали наш разговор с самой обыденной, привычной чашки чая, а в итоге распаковали целую вселенную. Поразительно, как один скромный зеленый лист объединил в себе и сложнейшую клеточную биохимию, и глобальную макроэкономику.
1: Да, это невероятно. Самое удивительное.
6: Что же?
1: Этот многовековой процесс не остановился. Чай – это не какой-то статичный мертвый продукт в банке. Это живой, дышащий организм, который продолжает меняться прямо сейчас. Возьмем, к примеру, качественный белый чай. Даже будучи давно сорванным, высушенным и спрессованным в блин, он годами продолжает медленно ферментироваться под воздействием кислорода. Его ферменты не убиты до конца.
4: Ого!
1: И его вкус невероятно эволюционирует. От легкого, свежего, цветочно-лугового профиля в молодости до глубокого, сложного, древесно-специвьевого, почти сухофруктового вкуса спустя десятилетия. Чай буквально взрослеет. И если даже просто лежащий в шкафу сухой лист способен так эволюционировать и жить своей тайной жизнью, то представьте, как изменятся наши глобальные традиции чаепития еще через сотню лет.
0: Это потрясающая, глубокая мысль, с которой действительно стоит остаться наедине. Наше время в эфире подходит к концу. Каждому из слушателей

Привет, друзья! Хорошо, что вы с нами. Это Радио Глагол. А сейчас рубрика «Было дело». История, которую не проходят в школе. Вы когда-нибудь задумывались, почему один из самых известных символов в мире выглядит именно так? Почему он состоит из складок и при чем тут вообще древнеримские поэты? Сегодня мы поговорим о рождении легенды, которую вы все прекрасно знаете в лицо. 1889 год. Франция. Два брата, Андре и Эдуард Мишлены, получают в наследство фабрику своего покойного дедушки Аристида Барбье в городке Клермон-Ферран. Дела шли, прямо скажем, не очень. Завод производил всякую резиновую мелочь и сельскохозяйственные тормоза. Братья раскидали долги, разобрались с кредиторами и назвали компанию громко – Мишлен и Конте. И тут случился прорыв. В 1891 году Андре придумывает первую в мире съемную пневматическую шину для велосипеда. До этого шины намертво приклеивали к ободу. Проколол колесо – будь добр, оставь велосипед в мастерской на всю ночь. А с изобретением Мишлен ремонт занимал всего 15 минут. Чтобы доказать это всему миру, братья уговаривают велогонщика Шарля Тирона использовать их шины в сумасшедшей гонке «Париж-Брест-Париж». И Тирон побеждает. Причем обходит ближайшего соперника на целых 8 часов. На фабрику Мишлен тут же обрушилась настоящая лавина заказов. Вскоре братья переключились на автомобили и стали завсегдатаями промышленных выставок. И вот, 1894 год. Выставка в Лионе. Эдуард замечает у входа на стенд живописную груду шин разного диаметра. Он толкает брата в бок и говорит: «Смотри-ка, если приделать этой штуке руки и ноги, получится настоящий человечек». Андре эту мысль крепко запомнил. Проходит 4 года. Андре Мишлен знакомится с талантливым рекламным художником Мариусом Россионом, который творил под псевдонимом О'Галоп. Художник показывает ему свои старые эскизы. Среди них – отвергнутый плакат для одной мюнхенской пивоварни. На нем пузатый бородатый гигант поднимал кружку пива, а надпись гласила «Nunc est bibendum». Это цитата из оды Горация, которая переводится как «Самое время выпить». Андре пришел в абсолютный восторг. Он тут же велит художнику переделать плакат. Бородатого гиганта заменяют на того самого человечка из шин, а вместо пива в кружку насыпают гвозди и битое стекло. Идея была гениальной. Шины Мишлен настолько прочные, что они буквально выпивают все препятствия на дороге без всяких последствий. В том же 1898 году огромный резиновый человек, которого так и назвали «бибендум», украсил павильон компании на парижском автосалоне. Тогда он выглядел совсем иначе. На носу пенсне, в зубах дымящаяся сигара. Почему? Да потому что автомобиль в те годы был роскошью, и маскот должен был выглядеть как типичный богатый аристократ, чтобы нравиться своей целевой аудитории. Шли годы. К 20-м годам 20 века бибендум бросил курить, стал более плюшевым и добрым. А к середине столетия и вовсе превратился в милого мультяшного персонажа, которого мы знаем сегодня. Но знаете, что самое интересное? Многие спрашивают, почему бибендум белый, если автомобильные покрышки черные? А дело в том, что в конце 19 века шины делали из чистого натурального каучука, и они действительно были светлыми. Углеродную сажу, которая придает резине черный цвет и прочность, стали добавлять только в 1912 году. Так что бибендум — это еще и живой памятник самым первым в мире шинам. В 2000 году строгий журнал The Financial Times признал этого резинового толстяка лучшим логотипом столетия. И ведь правда, кто бы мог подумать, что отвергнутый пивной плакат и случайно сложенные в стопку покрышки — подарят миру образ, который переживет эпохи, войны и революции. Вы слушали «Было дело» на радио «Глагол». История, которую не проходят в школе. А сейчас хорошая музыка. До встречи!

0: Один человек, который сидит за соседней партой или в кресле напротив, оказывает гравитационное влияние примерно, ну, в миллион раз сильнее, чем Луна.
1: Да, именно так. В миллион раз.
0: А суммарной гравитации вообще всех планет Солнечной системы не хватит даже на то, чтобы сдвинуть один волосок. И тем не менее, в 21 веке мы видим, что политики, топ-менеджеры корпораций, да и миллионы обычных людей продолжают сверять свои решения с натальными картами.
1: Угу.
0: Добро пожаловать на радио «Глагол». У нас сегодня предстоит невероятно масштабный и, главное, беспристрастный разбор огромной стопки материалов.
1: О да, стопка действительно внушительная.
0: Да-да, у нас тут и официальный меморандум комиссии РАН по борьбе с лженаукой, и строгие статьи по астрофизике, и детальные метаанализы поведения людей.
1: И что здесь самое интересное, в этой же стопке есть весьма серьезные научные публикации, которые выступают в защиту астрологии.
0: Да, это важно.
1: То есть они критикуют методы самих ученых. Наша цель сегодня — не клеить какие-то ярлыки и не занимать чью-либо сторону. Мы хотим просто препарировать эти данные.
0: Понять, как это работает.
1: Верно. Понять механизмы, как именно космос может или не может влиять на нас физически. Ну и что происходит, когда эти тысячелетние практики сталкиваются, скажем так, с суровым дизайном современных экспериментов?
0: Да, давайте это разберем. Если начинать с физики, то самый частый аргумент, который приходится слышать, он связан с гравитацией.
1: Классика, да?
0: Логика обычно звучит так. Ну, мы же знаем, что Луна управляет огромными массами воды, вызывает эти многометровые приливы в океанах. А человек состоит из воды на огромный процент.
1: Угу.
0: Следовательно, Луна должна вызывать какие-то биологические приливы внутри нашего тела. Ну, менять настроение или самочувствие. Звучит вроде бы как изящная гипотеза, но...
1: Ведь океан и человеческая клетка — это совершенно разные масштабы.
0: Совершенно разные. И именно в этих масштабах кроется фундаментальная ошибка вот этой биологической теории приливов. Понимаешь, гравитация подчиняется закону обратных квадратов.
1: Так.
0: То есть она сильно зависит от массы и расстояния. Приливы в океане возникают не просто потому, что там налита вода, а потому что океан — это гигантский непрерывный объект размером с планету.
1: Угу.
0: Разница в силе притяжения Луны на стороне Земли, обращенной к ней, и, соответственно, на противоположной стороне, она достаточна, чтобы деформировать всю эту водную оболочку. В теле же человека вода заперта в микроскопических клетках.
1: То есть она не может просто взять и перетечь? Ну да, она не может свободно перетекать из пятки в голову под действием лунной гравитации.
0: Слушай, то есть если я правильно понимаю математику, винить Сатурн в своем плохом настроении — это примерно как винить одиночную каплю дождя в разрушительном цунами.
1: О, отличная иллюстрация. Да, как мы уже упомянули в начале, человек рядом с тобой гравитационно влияет на тебя в миллион раз сильнее, чем Луна.
0: Ничего себе.
1: А если взять суммарное воздействие абсолютно всех планет нашей системы, ну вот всех вместе,
0: так,
1: то они способны вызвать на Земле прилив высотой не более 0,45 миллиметра.
0: Миллиметра?
1: Да, миллиметра. Это ничтожно мало.
0: Подожди, но пресса же обожает пугать нас так называемыми парадами планет, вспомнить хотя бы панику вокруг эффекта Юпитера в начале 80-х.
1: О, да, было дело.
0: Или эти предсказания конца света в 1999 году. Писали, что когда планеты выстраиваются в ряд, их суммарная гравитация может вызвать вспышки на Солнце или вообще разорвать Землю. Это тоже, ну, математически несостоятельно.
1: Абсолютно несостоятельно. Слушай, даже если представить совершенно гипотетическую, идеальную ситуацию.
0: Ага.
1: Ситуацию, в которой все планеты выстроились в одну ровную линию по одну сторону от Солнца. Максимальная высота прилива, которую эта конструкция вызовет на поверхности самой звезды. Как думаешь, какая?
0: Ну, не знаю, может, пара метров?
1: Около 3 миллиметров.
0: Да ладно?
1: Да. Энергия вот этих гравитационных деформаций бесконечно мала по сравнению с термоядерной мощностью Солнца. То есть никаких катастроф, никаких изменений орбит или всплесков радиации это физически спровоцировать не может.
0: Хорошо. Допустим, если физика однозначно говорит, что гравитационные поля планет на биологию влиять не могут.
1: Угу.
0: Почему тогда фольклор тысячелетиями упорно связывает лунные циклы с поведением людей? И еще Гиппократ, кажется, писал, что безумие приходит ночью вместе с богиней Луны.
1: Да, было такое.
0: Наверняка же этот миф возник не на пустом месте. У нас вот в материалах есть данные масштабного анализа лунных аномалий.
1: Что здесь действительно увлекательно, это метаанализ 24 независимых исследований. Они проверяли связь фаз Луны с уровнем убийств и самоубийств.
0: Очень серьезная тема. И что там?
1: И статистика преподносит сюрпризы, которые полностью рушат фольклорные ожидания. Оказывается, во время полнолуния уровень убийств не подскакивает до небес.
0: А что происходит?
1: В некоторых выборках он, наоборот, падает на 15%.
0: Падает? Ого!
1: Да. С самоубийствами картина еще интереснее. У женщин в возрасте от 50 до 59 лет их уровень в полнолуние снижается. Зато у мужчин старше 60 лет наблюдается слабый рост, но внимание не в полнолуние, а в новолуние.
0: Слушай, звучит крайне запутанно. Если это не гравитация, не какая-то там космическая мистика, то как наука это объясняет? Неужели просто совпадение?
1: Нет, не совпадение. Ключ к разгадке — это не гравитация, а свет. И эволюционная нейробиология.
0: Так, свет.
1: До изобретения электричества полная луна была, по сути, главным источником ночного освещения. Яркий свет напрямую подавляет выработку мелатонина.
0: Гормона сна, верно?
1: Да, гормона, регулирующего наши циркадные ритмы. Исторически это вызывало массовую депривацию сна. А недосып особенно сильно бьет по людям с биполярными или судорожными расстройствами.
0: А как в эту картину вписываются те самые женщины от 50 до 59 лет?
1: Это период преминопаузы. В организме происходит серьезная гормональная перестройка. В этот период амплитуда выработки мелатонина становится более выраженной.
0: Угу.
1: То есть они становятся чувствительнее к внешним факторам. Нейроэндокринная система реагирует на изменения освещенности совсем иначе, чем у мужчин того же возраста.
0: Получается, влияние лунных циклов на психику действительно существует?
1: Существует. Но механизм здесь сугубо биологический. Он завязан на чувствительности наших рецепторов к количеству фотонов, которые попадают на сетчатку глаза.
0: А не на таинственное излучение космоса?
1: Вот именно.
0: Значит, полная луна — это просто гигантская природная лампочка, которая сбивает нам режим сна. Логично.
1: Да.
0: Но одно дело свет, мешающий спать, и совершенно другое — это заявление о том, что положение планет в момент рождения определяет характер человека, его выбор профессии или даже дату развода.
1: Совершенно другой уровень претензий, согласен.
0: Как астрология выдерживает проверку, когда ее методы пытаются протестировать в настоящих лабораторных условиях?
1: Тут стоит обратиться к меморандуму РАН. Там подчеркивается важный эпистемологический момент. Астрология в своем популярном виде проваливает критерий Карла Поппера.
0: Критерий фальсифицируемости.
1: Да. Суть в том, что любая научная теория должна допускать возможность эксперимента, который мог бы доказать ее ложность. Проблема астрологии часто в том, что предсказания либо слишком размыты, либо, знаешь, объясняются постфактум.
0: Ах, да, вмешался ретроградный Меркурий.
1: Точно. Чтобы оправдать несбывшийся прогноз. Однако ученые регулярно пытаются загнать эти утверждения в строгие рамки.
0: В наших источниках есть описание просто поразительного эксперимента в Индии. Астрофизик Джаянт Нерликар бросил вызов огромному сообществу.
1: В стране, где астрология имеет колоссальный культурный вес.
0: Да, да. И дизайн этого эксперимента был весьма строгим. Нерликар собрал данные 200 школьников.
1: Mm-hmm.
0: Половина из них были выдающимися отличниками, а половина — детьми с серьезным отставанием в умственном развитии. И вот 27 профессиональных астрологов и даже целый астрологический институт.
1: Да, они получили точные даты, время и координаты рождения каждого ребенка. Задача была элементарной — определить по натальной карте, кто гений, а кто отстает.
0: И каков итог работы целого института?
1: Институт дал 102 правильных ответа из 200 возможных.
0: 102 из 200. То есть с тем же успехом можно было просто подкидывать монетку. 50 на 50.
1: В математически абсолютно точно. Индивидуальные астрологи в среднем угадали 17 из 40. Снова вероятность подброшенной монеты.
0: Жестко.
1: Есть другой пример – исследование Макгрёя Макфола из Университета Индианы. Там проверяли уже не интеллект, а глубинные черты личности. 6 опытных астрологов должны были сопоставить натальные карты 23 человек с их подробнейшими психологическими анкетами.
0: Так, и насколько они были уверены в себе?
1: Перед началом теста они заявили о своей уверенности на уровне 73,5%.
0: Неплохая заявка.
1: Да, но по факту они в среднем угадывали лишь одно точное совпадение из 23.
0: Одно из 23? Это же опять уровень случайного попадания.
1: Именно. И, кстати, стоит упомянуть, что премии фондов «Миллион долларов» от Джеймса Рэнди и «Миллион рублей» от Гарри Гудини так и остались невостребованными. Ни один астролог не смог доказать свои навыки в контролируемых условиях.
0: И вот здесь начинается самое интересное. Любой человек, который хоть немного увлекается темой, сразу скажет: «Послушайте, судить по одному только солнечному знаку – это бульварная астрология. Настоящие профессионалы учитывают Луну, асцендент, дома, аспекты».
1: Конечно.
0: Проверяла ли наука эти сложные комплексные модели? Или ученые просто громят гороскопы с последней страницы журнала?
1: Это очень справедливое замечание. И исследователи Силверман и Уитмер провели эксперимент, чтобы протестировать именно вот эту сложную механику.
0: Как они это сделали?
1: Они не стали полагаться на субъективные мнения людей о самих себе. Сначала участники прошли строгий опросник личности Айзенка.
0: Это стандартизированный психологический тест, верно?
1: Да-да. А затем исследователи попросили близких друзей этих людей оценить их характер по тем же параметрам. Ну, чтобы получить перекрестную объективную оценку.
0: Разумно.
1: И только после этого эти выверенные профили сопоставляли со сложнейшими астрологическими вычислениями, которые включали и Солнце, и Луну, и асцендент.
0: И результат. Только не говорите, что опять провал.
1: Нулевая корреляция.
0: Вообще ноль?
1: Да. Оценки друзей и самооценки участников теста совпадали между собой прекрасно. Психометрия работает. Но ни те, ни другие данные не показали никакой связи с астрологическими предсказаниями. Добавление Луны и асцендента не улучшило результат ни на долю процента.
0: Кажется, ну, после таких разгромных данных можно закрывать обсуждение. Но мы обещали быть беспристрастными.
1: Угу.
0: И у нас на столе лежат публикации, где люди с научными степенями берутся защищать астрологию. Что они противопоставляют этим аргументам?
1: Защитники приводят аргументы, которые действительно требуют внимания. Вот, например, исследователь Кен Макричи опубликовал критику легендарного эксперимента физика Шона Карлсона.
0: А это тот, что вышел в журнале Nature в 1985 году?
1: Он самый. Он долгое время считался просто эталоном опровержения астрологии. Так вот, Макричи указал на серьезные методологические изъяны.
0: Какие именно?
1: В частности, Карлсон заставил астрологов выбирать правильный психологический профиль не из двух вариантов, как это обычно делается в тестах, а из трех.
0: А почему это так важно? Ну, какая разница, два или три?
1: Разница огромна с точки зрения теории вероятностей. Это меняет базовую вероятность случайного угадывания с 50% до 33%. Задача становится искусственно сложнее.
0: Логично.
1: Кроме того, астрологам не предоставили демографические данные испытуемых, возраст и пол.
0: Подожди, а разве астрологам важен пол?
1: В психометрии это критично. Базовые показатели многих черт личности зависят от гендера. Если скрыть пол в стандартном тесте, даже профессиональный психолог сделает ошибку. И самое поразительное, Макричи утверждает, что если пересчитать оригинальные данные Карлсона с учетом стандартов социальных наук, то результат астрологов достигает значения π, равного 0,54.
0: Значение π — это индекс статистической значимости, да?
1: Верно. В науке принято считать, что если π меньше 0,05, то результат статистически значим.
0: То есть 0,0554 — это буквально на грани.
1: Именно. Он балансирует на границе статистического шума и слабой закономерностью. Это не абсолютный провал, как заявлял Карлсон.
0: Ничего себе. Действительно неожиданный поворот. А как тогда ученые-защитники объясняют саму суть астрологии, если физика исключает прямое влияние гравитации?
1: Вот тут интересно. Ученый Васильев предлагает рассматривать астрологию вообще не как строгую науку, а как эмпирическое искусство. Или протонауку, которая сейчас находится на стадии средневековой алхимии.
0: То есть они просто не доросли до физики?
1: По его гипотезе, астрология работает на базе еще не открытой физикой полей. может быть, квантовой или нематериальной природы. Он говорит, что требовать от нее точности сейчас — это как требовать от алхимика XVI века знания структуры атома.
0: Слушай, но звучит как очень удобная отговорка. Наши поля просто еще не открыты, подождите пару веков.
1: Да, критики тоже так считают.
0: Но ведь есть еще знаменитый эффект Марса. Это, пожалуй, самый интригующий феномен во всей этой стопке бумаг. Что там было?
1: О, работы французского исследователя Мишеля Гаклена. Он собрал базу данных на 41 тысячу человек. Колоссальный труд.
0: 41 тысяча.
1: И при анализе он обнаружил аномалию. Выдающиеся спортсмены, в выборке их было более 2000, почему-то статистически чаще обычного, рождались в моменты, когда Марс либо восходил над горизонтом, либо находился в зените.
0: Подожди, 2000 человек — это же не просто случайный шум. И как научное сообщество отреагировало? Неужели признали влияние Марса?
1: Конечно, начались масштабные проверки. Если мы свяжем это с более широкой картиной, критики нашли в работе Гоклина классическую статистическую ловушку. Она называется проблемой множественных сравнений.
0: Это как?
1: Суть в том, что если ты возьмешь огромный массив данных и начнешь искать в нем случайные совпадения по сотням разных параметров, ну, там, планеты, аспекты, профессии,
0: ага,
1: то по законам вероятности рано или поздно найдется какая-нибудь красивая корреляция, которая будет выглядеть, ну, очень статистически значимой.
0: То есть, если долго искать совпадение, можно доказать, что, не знаю, поедание огурцов влияет на знание французского языка.
1: Абсолютно верно. Но сам факт того, что астрология заставляет ученых совершенствовать методы анализа данных, это плюс. Знаешь, еще в X веке арабский мыслитель Аль-Фараби написал трактат, где впервые отделил астрономию от астрологии.
0: Он признал ее лженаукой?
1: Да, признал. Но именно необходимость доказать несостоятельность астрологии дала огромный толчок развитию настоящей науки.
0: Итак, что все это значит? Получается просто парадоксальная ситуация. Физических механизмов воздействия нет. В контролируемых экспериментах астрологи предсказывают на уровне подброшенной монетки. Аномалии объясняются ошибками в статистике.
1: Да.
0: Почему тогда феномен не просто жив, но и приносит миллиарды долларов? Как получается, что миллионы совершенно рациональных людей читают свой гороскоп и поражаются его невероятной точности?
1: Это происходит из-за того, как спроектировано наше восприятие. В психологии есть термин «эффект Барнума» или «эффект субъективного подтверждения».
0: Как он работает?
1: Человек склонен крайне высоко оценивать точность описаний своей личности, если он искренне убежден, что это описание создано индивидуально для него.
0: Наш мозг жаждет чувствовать свою уникальность.
1: Да-да. При этом сами фразы строятся так, чтобы быть максимально размытыми, но при этом позитивно окрашенными.
0: В источниках описан гениальный эксперимент психолога Росса Стагнера в 1947 году.
1: О, обожаю этот эксперимент.
0: Он раздал психологический тест 68 опытным кадровикам. Это же люди, чья профессия заключается в том, чтобы разбираться в характерах.
1: Угу.
0: А вместо реальных результатов он отдал им один и тот же текст, который просто склеил из 13 фраз, вырезанных из дешевых газетных гороскопов.
1: И какой был итог?
0: Почти 80% профессиональных HR-менеджеров заявили, что эта характеристика поразительно верно описывает их личность.
1: Вот именно. Французский психолог, тот самый Мишель Гаклен, который искал эффект Марса, провел похожий тест. Он дал объявление в газету и выслал сотням откликнувшихся один и тот же размытый текст.
0: И что ему ответили?
1: Получил более 200 благодарственных писем за невероятно глубокий личный анализ. Здесь в игру вступает еще и ошибка подтверждения.
0: Человек читает текст, и его мозг выхватывает то, что совпадает.
1: Да, а все несовпадения моментально отбрасываются как несущественные. Плюс механизм самосбывающегося пророчества. Если гороскоп предсказал конфликт на работе, человек придет в офис внутренне напряженным, начнет резко отвечать коллегам.
0: И сам спровоцирует ссору.
1: Именно так.
0: Возникает вопрос, а разве это вообще плохо? Ну, может быть, это просто вид психотерапии. Человек читает, что середина недели принесет финансовый успех. У него снижается стресс от неопределенности, он чувствует себя лучше.
1: Это поднимает важный вопрос. Социологи подтверждают, что в эпоху неопределенности астрология работает как доступное успокоительное.
0: Дает иллюзию контроля над хаосом.
1: Точно. Проблема заключается в границах этого влияния. Астрологи, в отличие от психотерапевтов, редко имеют клиническую квалификацию. И вера вот в этот фатализм, но что судьба прописана в транзитах планет, она приводит к перекладыванию ответственности.
0: То есть человек может просто отказаться от выгодного контракта, потому что Сатурн не там стоит.
1: Да. Или не пойти на важное собеседование. Еще более пугающий аспект – это медицинская астрология. Это когда людям советуют переносить хирургические операции за фаз Луны или вообще отказываться от доказательного лечения.
0: Это уже отнюдь не безобидные развлечения. Это реальный риск для здоровья.
1: Абсолютно.
0: Итак, время подвести итоги нашего детального разбора. Что мы выяснили? Физического влияния планет на нас нет. Сосед гравитирует сильнее Луны.
1: Верно.
0: Лунный свет исторически мог влиять на режим сна, но это чистая биология, а не мистика. В лабораториях астрология чаще всего проваливается. Но феномен живет благодаря ловушкам нашего мозга, эффекту Барнума. Мы видим смысл в универсальных размытых фразах.
1: Да. И здесь кроется, пожалуй, самая интригующая финальная мысль. Если наш мозг так легко обманывается расплывчатыми фразами из гороскопа, находя в них какую-то глубокую личную истину,
0: так,
1: то стоит задаться вопросом, в каких еще сферах жизни мы ежедневно попадаем в эту же самую ловушку.
0: Хороший вопрос.
1: Возможно, мы применяем эту астрологическую логику, когда читаем политические новости. Верим таргетированной рекламе, которая обещает решить наши уникальные проблемы. Или, может, когда слушаем советы от гуру успешного успеха.
0: Поразительная мысль. Наш мозг сам себе главный астролог. Огромное спасибо всем за внимание к этому детальному погружению источникам. Напоминаю, беседа проходила на радио «Глагол» и, как гласит наш слоган, глаголом «сжечь сердца людей». До новых встреч.
1: До свидания.

Привет, друзья! Хорошо, что вы с нами. Это «Радио Глагол». А сейчас рубрика «Было дело». История, которую не проходят в школе. Вы когда-нибудь делали ремонт, который казался бесконечным? А теперь представьте, что этот ремонт длится не месяцы, а столетия. Сегодня мы поговорим о самых грандиозных стройках в истории, которые свели с ума не одно поколение. Начнем с Праги. Собор Святого Вита — это не просто визитная карточка Чехии. Это настоящий памятник человеческому упрямству. Его заложили в 1344 году по приказу короля Карла IV, а закончили в 1929. Только вдумайтесь в эти цифры. Менялись эпохи, Колумб открывал Америку, изобретали паровозы, а в центре Праги все стучали молотками. Работы постоянно вставали из-за гуситских войн, разрушительных пожаров или банальной нехватки денег. Архитекторы умирали один за другим. Всего их сменилось не меньше десятка, включая знаменитых Матвея Араскова и Петера Парлера. Чтобы хоть как-то финансировать этот бесконечный проект, налоги в Чехии взлетели до рекордных значений. Дошло до того, что католическая церковь начала активно торговать индульгенциями, продавая прощение грехов. Все ради того, чтобы когда-нибудь достроить главный храм страны. А теперь перенесемся в Северную Корею. 1987 год. В Пхеньяне с невероятной помпой начинают строить гостиницу «Рюгён». 105 этажей гигантской трехкрылой пирамиды должны были стать символом мощи и ответом капиталистическому миру. Но в начале 90-х рухнул Советский Союз, а вместе с ним пошатнулась и экономика КНДР. Стройка замерла на долгие годы, оставив над городом мрачный бетонный скелет. Лишь в 2008 году работы возобновили, и пирамиду наконец-то облицевали блестящим стеклом. Снаружи все выглядит современно и красиво, а внутри — абсолютная пустота, где нет ни электричества, ни водопровода, ни даже черновой отделки. Гостиница так и не приняла ни одного постояльца, превратившись в самое высокое пустующее здание мира, которое в народе метко прозвали «отелем судьбы». Но если говорить о стройках, ставших легендой, нельзя не вспомнить Барселону и ее Саграда Фамилия. Искупительный храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году, и этот процесс идет до сих пор. Гениальный Антонио Гауди отдал этому невероятно сложному проекту 40 лет своей жизни. Он прекрасно понимал, что просто не доживет до финала. Когда в 26-м году Гауди трагически погиб под колесами трамвая, храм был готов едва ли на четверть. А потом грянула гражданская война в Испании. Анархисты ворвались в мастерскую и безжалостно уничтожили бесценные гипсовые макеты и чертежи мастера. Последователям пришлось восстанавливать замысел Гауди буквально по крупицам. К тому же, по задумке архитектора, храм строится исключительно на пожертвования и деньги с продажи билетов туристам. Нет туристов — нет стройки. Как это случилось совсем недавно во время пандемии ковида. На сегодняшний день это старейший действующий долгострой нашей планеты. Есть свои знаменитые долгострои и у нас в России. Москва — подножие легендарной Шуховской башни. Именно там в начале 80-х начали возводить 14-этажный Шаболовский телецентр. Изначально это суровое здание строили для нужд военных. К концу десятилетия рабочие успели собрать только мощный каркас, после чего стройка встала намертво. В 90-е бетонного монстра передали в ГТРК в надежде сделать там современный телекомплекс, но объект так и не довели до ума. Позднее владельцы менялись один за другим, обсуждались амбициозные планы создания бизнес-центра. Судьба этого места до сих пор окончательно не решена. Огромный мрачный остов десятилетиями возвышается над районом. Сейчас ходят упорные слухи, что конструкцию все-таки снесут, а на ее месте планируют построить высотный жилой комплекс.
Но знаете, что самое поразительное в истории барселонского Саграда Фамилия? Главную башню Иисуса Христа обещают закончить к 2026 году, ровно к столетию со дня смерти Гауди. Но даже тогда эта великая стройка не завершится. Декоративные элементы и сложнейшую парадную лестницу будут прорабатывать как минимум до 2034 года. Глядя на эти грандиозные проекты, невольно задумываешься. Может быть, истинный смысл таких строек не в том, чтобы поскорее перерезать красную ленточку, а в том, чтобы каждое новое поколение оставляло в этих стенах свой собственный неповторимый след. Вы слушали «Было дело» на радио «Глагол». История, которую не проходят в школе. А сейчас хорошая музыка. До встречи.

0: Обычно, когда заходит речь о Средневековье, на ум сразу приходят, ну, костры инквизиции, мрачные замки и строгие церковные запреты.
1: Да, эпоха была, скажем так, не самая толерантная к вольнодумству.
0: Абсолютно. И вот есть один весьма показательный исторический факт. В начале XIV века папа римский Иоанн XXII издал суровый декрет. Он официально запретил алхимию. Формулировка там была предельно жесткой. Они обещают то, чего не могут.
1: То есть официальная точка поставлена, учение признано вне закона, алхимики – шарлатаны.
0: Именно. Но самый поразительный парадокс в том, что после смерти этого самого папы римского выяснилось одно, ну, невероятное обстоятельство. В его личных покоях нашли секретную лабораторию.
1: Ого, то есть он сам был тайным алхимиком?
0: Да, и эта историческая двойственность как нельзя лучше задает тон нашему сегодняшнему глубокому исследованию на волнах радиоглагол. Столетиями алхимия считалась лженаукой, уделом безумцев, которые в темных подвалах пытаются превратить свинец в золото. Но что если философский камень все это время искали совершенно не там?
1: Не в раскаленных тиглях магов?
0: Точно. Что если он спрятан внутри самых обычных живых клеток? Сегодняшний наш разбор опирается на стопку поразительных материалов. Тут и забытые трактаты 1799 года, и современные патенты, и даже отчеты физического факультета МГУ и Института ядерных исследований.
1: И наша миссия сегодня – проследить сложнейший путь концепции, которую называют биологическая трансмутация. Мы разберем, как идея, которую десятилетиями откровенно высмеивало академическое сообщество, эволюционировала в реальную квантовую технологию,
0: которая прямо сейчас может спасти планету от радиоактивных отходов.
1: Да-да. И чтобы осознать масштаб проблемы, стоит вспомнить, что вплоть до 90-х годов 20 века физика и биология существовали в абсолютно изолированных пузырях.
0: Ну да. Биологи там изучают клетки, физики сталкивают ядра в ускорителях.
1: Угу. И пересекались эти две вселенные крайне неохотно. Но что здесь действительно поражает, так это то, что первые аномалии зафиксировали очень давно. В 1799 году французский химик Луи Никола Воклен провел один весьма странный опыт.
0: С курицей, да. Я читал этот момент в источниках, это просто нечто.
1: Да, он поместил курицу в изолированную клетку и кормил ее исключительно овсом. С педантичной точностью измерял количество кальция в корме, а затем измерял количество кальция, которое курица выделяла, включая скорлупу яиц.
0: И результаты его шокировали, потому что...
1: С точки зрения классической химии это было невозможно. Это заставило некоторых мыслителей усомниться в неизменности химических элементов.
2: Звучит как магия. Птица буквально генерировала кальций из пустоты, ну, или синтезировала из чего-то другого. Прежде чем переходить к квантовой физике, давайте поймем, почему официальная наука так яростно это отвергала.
1: Если вспомнить работы французского ученого Луи Кирврана из 60-х годов 20 века...
2: О, Луи Кирвран – фигура крайне противоречивая. Именно он ввел термин «биологическая трансмутация». Он провел тысячи экспериментов, но уже на растениях. Например, проращивал семена овса в среде без кальция.
1: И овес каким-то образом увеличивал содержание кальция в 4 раза.
2: Без единого внешнего источника. За эти работы он даже был номинирован на Нобелевскую премию по физиологии в 1975 году.
3: Почти 20 лет, в 93-м, ему посмертно присудили Шнобелевскую премию. За самые нелепые достижения. Формулировка была издевательской за теорию о том, что куриная скорлупа создается путем холодного синтеза.
1: И надо признать, реакция физиков была обоснованной. Кирвран настаивал, что за трансмутацию ответственны ферменты, энзимы внутри организмов. Но для физики высоких энергий это звучало как, ну, бессмыслица.
2: Итак, давайте разложим все по полочкам. Ферменты управляют химическими реакциями. Они оперируют энергиями на уровне доли электрон-вольта, максимум пара электрон-вольта.
1: Угу. Это перестройка внешних электронных оболочек.
2: Да. А ядерные реакции требуют миллионов электрон-вольта. Разница просто колоссальна. Это как утверждать, что легкого дуновения ветра достаточно, чтобы, не знаю, сдвинуть тектоническую плиту.
1: Именно этот разрыв делал теорию неприемлемой. Но была и другая фундаментальная проблема. Кирвран допускал обратимость этих реакций. Он считал, что клетка может превратить калий в кальций, а потом легко разобрать ядро кальция обратно в калий.
0: Стоп, но это же нарушает закон сохранения энергии.
1: Абсолютно. Это ломает основы термодинамики. Слияние легких ядер идет с выделением энергии, но обратная реакция, расщепление, требует энергии извне. Чтобы разорвать ядро кальция, нужно около 8 мегаэлектронвольт. Вероятность того, что живая клетка при 30 градусах поймает такую флуктуацию, это 0 и миллионы нулей после запятой.
2: К тому же в то время не анализировали изотопный состав, так?
1: Да, только химический. И скептики легко списывали все на загрязнение. Мол, ваш овес не синтезировал кальций. Это просто грязные колбы.
2: То есть старые методы были уязвимы. Но как современной науке удалось доказать это? В 90-е годы российские исследователи Алла Корнилова и Игорь Самайленко совершили, реальный прорыв.
1: Да, они провели экспериментум Круцис, решающий эксперимент.
2: И суть этого гениального опыта была в том, чтобы загнать микробов в угол. Они взяли дрожжи и бактерии, поместили их в тяжелую воду, дейтерий и полностью лишили железа,
1: которые критически необходимы для их выживания. Зато добавили соли марганца, был создан искусственный эволюционный тупик.
2: И микробам пришлось синтезировать железо самим. Изотоп марганца 55 сливался с дейтерием, образуя изотоп железа 57.
1: Но это поднимает один очень важный вопрос. Как отличить этот синтез от грязи в пробирке? И вот тут ответ кроется в слове «изотоп». Природное железо, если бы оно попало из пыли, почти на 92% состоит из железа 56. А железо 57 – это редчайший изотоп, в природе его всего 2%.
2: И вот здесь начинается самое интересное. Эта аналогия просто отличная. Это похоже на то, как если бы строителям не дали кирпичи, а дали только стекло и воду. И они от отчаяния научились бы превращать стекло в идеальные синие кирпичи прямо на стройплощадке, чтобы выжить. А таких кирпичей просто не

0: указа на наличие именно этого изотопа в количествах, исключающих погрешность. Была и другая реакция. Натрий и фосфор сливались в железо 54.
1: То есть микробы справились? Но как? Мы же отбрасываем витализм и всякую магию. Пришло время квантовой механики внутри живой клетки? Для слияния ядер нужны температуры, как внутри Солнца, чтобы преодолеть кулоновский барьер. Как они это делают при комнатной температуре и не взрываются?
0: Если связать это с более широким контекстом квантовой физики, есть такое понятие, как нестационарный размерный ядерный катализ. Клетки — это не статичный кусок материи, это динамическая система.
1: Они растут, делятся.
0: Именно. ДНК расплетается, мембраны пульсируют. Формируются динамические нанопотенциальные ямы. В источниках упоминается модель Хидео Казимы, синтез, катализируемый захваченными нейтронами, или TNCF.
1: А, это про длину волны де Бройля для нейтронов.
0: Совершенно верно. При комнатной температуре эта волна феноменально точно совпадает с размерами решеток внутри биологических молекул. Нейтрон идеально туда вписывается. А дальше в игру вступают когерентные, коррелированные состояния.
1: Звучит устрашающе научно.
0: Это можно визуализировать как волны убийцы в океане, когда множество мелких колебаний случайно накладываются друг на друга, создавая гигантскую волну. В мембране происходит подобное, возникает кратковременный колоссальный всплеск энергии до 50 килоэлектронвольт.
1: Достаточный для туннелирования. Я еще читал там про теорию профессора Сапогина о волновых пакетах. Частица — это не твердый шар, а пульсирующий сгусток волн. И она проходит сквозь барьер в фазе своего полного исчезновения.
0: Да, динамическая среда пульсирует в резонанс с частицей, многократно увеличивая вероятность такого прохождения.
1: Итак, что же все это значит в глобальном смысле? Клетка действует как такой динамический квантовый замок. Он постоянно меняет свою форму, пока квантовый ключ, атомное ядро, не проскользнет внутрь без необходимости пробивать дверь тараном.
0: Красивая метафора, да. И это элегантное решение подводит нас к главной цели.
1: Очищение планеты от радиации. Если живые системы могут создавать стабильные элементы, способны ли они разрушать смертоносные радиоактивные изотопы?
0: Да, и тут мы переходим к работам с реакторной водой из водоводяного реактора в Киеве. Использовались синтрофные микробиологические ассоциации.
1: Симбиоз тысяч штаммов бактерий.
0: Которые способны выживать при дозах радиации около 10 мегарад. Это в 300 раз больше смертельной дозы для обычной кишечной палочки. И эти микробы в качестве защиты начали использовать барий-140, добавляя к нему углерод и создавая стабильный самарий-152.
1: Ого! Но там был еще более пугающий элемент — радиоактивный цезий-137. Они превращали его в стабильный барий.
0: Да, и цифры просто ошеломляют. Период полураспада цезия-137 в природе около 30 лет. А в присутствии этих микробов его активность упала с периодом, эквивалентным всего 310 дням.
1: Ничего себе. То есть скорость деактивации выросла в десятки, сотни раз?
0: От 35 до 200 раз быстрее.
1: Но у меня тут закономерный вопрос сомнения. Не станут ли сами бактерии после поглощения стронция или цезия такими миниатюрными радиоактивными бомбами? Энергии же нужно куда-то деваться.
0: И в этом заключается магия низкоэнергетических ядерных реакций, или ЛНР. В отличие от горячего распада, эти преобразования идут без выброса смертельного гамма-излучения. Горячий распад — это как сбросить шар для боулинга с небоскреба. Бух и взрыв энергии.
1: А трансмутация?
0: Это как спускать этот же шар по длинной винтовой лестнице. Энергия плавно перераспределяется в виде колебаний решетки и переходит в обычное тепло. Образуются абсолютно стабильные нерадиоактивные элементы.
1: То есть бактерия просто слегка нагревается и все? Это невероятно. Возвращаясь к начальной мысли, то, что сотни лет считалось алхимической ересью, теперь подтверждается результатами масс-спектрометрии и финансируется технологическими гигантами вроде Google и Microsoft.
0: И государственными агентствами тоже. Понимание того, как живая природа жонглирует изотопами, открывает путь к решению проблемы ядерных отходов и получению сверхредких изотопов.
1: И перед тем, как попрощаться, хочется подкинуть одну провокационную мысль для размышления. Если микроорганизмы способны буквально перестать

0: Встраивать атомные ядра для выживания? Может ли это означать, что эволюция жизни на Земле сама формировала геологический состав коры нашей планеты?
1: То есть залежи металлов под нашими ногами — это не просто наследие мертвых звезд?
2: Да, возможно, это результат работы древнейших биологических ядерных реакторов. Микробы создавали то, что им нужно.
1: Поразительная перспектива.
0: Огромное спасибо за этот детальнейший разбор. Спасибо всем, кто присоединился к нашему глубокому исследованию на Радио Глагол. И мы прощаемся с вами, напоминая наш неизменный слоган: «Глаголом сжечь сердца людей». До новых встреч!

Привет, друзья! Хорошо, что вы с нами. Это «Радио Глагол». А сейчас рубрика «Было дело». История, которую не проходят в школе. У вас в шкафу наверняка лежит вещь, которую вы надеваете ровно один раз в году. Да-да, тот самый колючий, нелепый свитер с оленями или снеговиком. Как же получилось, что самая безвкусная вещь в мире стала главным символом праздника? Началось все, как ни странно, очень давно, еще в 19 веке. Тогда никаких фабричных штамповок не было и в помине. Свитеры с рождественскими узорами вязали вручную мамы, бабушки и заботливые тетушки. Это был самый искренний, теплый подарок для близких. Представьте, трещит камин, за окном метель, а бабушка старательно вывязывает снежинки из толстой шерсти. Но время шло. К середине 20 века ручная вязка стала уходить в прошлое. Традиция могла бы исчезнуть совсем, если бы не хватки и торговцы. Они быстро поняли, на ностальгии можно отлично заработать. Так эти уютные вещицы перекочевали с домашних диванов на полки универмагов. Коммерсанты начали продавать нам воспоминания о детстве. Настоящий взрыв случился в 80-х. На американском телевидении выходило сверхпопулярное шоу «Косби». И вот однажды ведущий Билл Косби появляется в кадре в абсолютно сумасшедшем, олиповатом свитере. Его создал голландский дизайнер Кус ван дер Аккер, который просто решил поиронизировать над старой доброй традицией. Но шутка вышла из-под контроля. Британцы увидели этот эфир и сказали: «Мы хотим так же». Свитеры с наивными, порой смешными рисунками мгновенно заполонили рождественскую рекламу. Они стали обязательным атрибутом семейных праздничных фотографий. Знаете, тех самых, где все неестественно улыбаются на фоне елки. А потом за дело взялся Голливуд. Статус рождественского свитера намертво забетонировали культовые комедии. Вспомните «Рождественскую историю» или легендарный фильм «Один дома». А уже в нашем веке эстафету подхватили «Дневник Бриджит Джонс» с тем самым свитером с оленем и, конечно, Джим Керри в роли Гринча. Впрочем, к нулевым годам магия рассеялась. Молодежь стала воротить нос. Свитер официально получил обидное клеймо уродливого. Казалось бы, это конец. Но в 2002 году в канадском Ванкувере компания друзей ради смеха закатила первую в мире тематическую вечеринку. Она так и называлась — «Вечеринка уродливых рождественских свитеров». И это сработало. В 2010 году шоу-бизнес снова спас ситуацию. Ведущий Джимми Фэллон придумал гениальную фишку для своего вечернего шоу. Он начал раздавать самые нелепые свитеры зрителям прямо в студии через адвент-лотерею. Публика была в восторге. Эта рубрика стала обязательной частью его рождественских эфиров. И тут произошло невероятное. Уродливые свитеры внезапно стали высокой модой. За их пошив взялись мировые модные дома. К тренду вернулись суперзвезды, а в 2016 году в эти нелепые кофты нарядилась даже британская королевская семья. Так круг замкнулся, и смешной свитер вернулся в гардеробы простых людей. Может быть, нам просто всем иногда хочется побыть немного нелепыми, чтобы почувствовать то самое настоящее домашнее тепло. Вы слушали «Было дело» на радио «Глагол». История, которую не проходят в школе. А сейчас хорошая музыка. До встречи.